«Как я провел лето» версия Бонни М. Бахама Мама. 3:20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем-всем-всем желаю отличного настроения. Уже на пути к утру, что называется, большая часть ночи миновала. Поэтому, друзья, совсем скоро услышим Аиду Ведищеву, группу Joy, Ирину Аллегрову. Все эти песни предвещают отличное начало дня.

0: Но как же нет чудес, когда есть такие песни, когда звучит такая музыка в этом мире. Аид Ведищева и песни из фильма «Ох уж это Настя», знаменитый лесной олень в 3 часа и почти 35 минут на ретро-ФМ. Совсем скоро услышим Михаила Муромова, Патрисию Касс и группу «Венга Бойз».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Шири-шири. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

Форы уже вовсю дают зеленый свет утреннему экспрессу, друзья. Поэтому готовьтесь и занимайте места, если кто-то не хочет опоздать к доброму и бодрому утру. На Ретро FM скоро начинается утренний экспресс. Там и встретимся.

0: Ну что, друзья, сели-поехали, как говорится. 4 утра в столице, утренний экспресс отправляется в путь. Ретро,
1: ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Вперед в новый день.

0: вот вроде бы и грустная песня, а почему-то даже меня тянет пританцовывать под эти звуки. Группа Hi-Fi, если кто-то вдруг не узнал, в 4 часа и почти 7 минут. Доброго утра вам, друзья! Утренний экспресс начинает свой путь. Меня зовут Андрей Мареев, и для начала давайте ознакомимся с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре, вторник. Найдите, друзья, баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это. Весы. Вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких и не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте о своей позиции. Ну и, наконец, рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Но вот пока лирический герой от бит-квартета «Секрет» напрашивается в гости к Алисе, я расскажу вам, друзья, чем мы займемся в пути исследования утреннего экспресса. Ну, с гороскопом уже ознакомились. Впереди нас ожидают встречи с ежедневником. Узнаем, чем был отмечен этот день в истории. И, начиная со следующего часа, конечно же, начнет свою работу рубрика «Позитив», в которой я предложу вам делиться всем хорошим, что с вами происходит, будет происходить или только вы замышляете, чтобы это произошло. Автору самого позитивного сообщения RetroFM подарит тостер. Так что впереди нас ждет много интересного, друзья. Будьте рядом.

0: А вдруг все-таки проведешь сердце и вот так вот поздороваешься с человеком, пообщаешься немножечко, и выяснится, что совсем не по пути. Ну ладно, хотя бы ежедневник полистать вместе можно.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: В столице 4.30. Давайте полистаем. На календаре вторник, 15 сентября, год 2026. В этот день, в 1923 году, родился Михаил Танич. Поэт, народный артист России. Песни, написанные на его стихи, попадали в репертуар разных эстрадных исполнителей и звучали в кинофильмах. Их пели Игорь Николаев, Владимир Кузьмин, Игорь Саруханов, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Игорь Скляр, Алена Апина и многие другие. «Черный кот», «Текстильный городок», «Комарова», «Погода в доме», «Возьми меня с собой», «Не забывай», «На дальней станции сойду», «Проводы любви», «Узелки». Эти песни знает, любит и поет вся страна. 70 лет назад, 15 сентября 1956 году, совершил первый регулярный рейс, первый отечественный реактивный пассажирский лайнер Ту-104. Это был рейс Москва-Иркутск, и занял он 7 часов 10 минут. По сравнению с предыдущим поколением самолетов, реактивная машина преодолевала расстояние почти в 3 раза быстрее. Ту-104 перевозил до 100 пассажиров за один вылет и развивал скорость 800-900 км в час. В сентябре 1957 года на Ту-104 был выполнен полет из Москвы в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Последний полет этого самолета состоялся в 1986 году. И с 15 сентября в нашей стране уже традиционно отмечается масштабный экологический праздник «Российские дни леса». К этому времени приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. Сама идея коллективной посадки лесов, в основном силами школьников, возникла в последние десятилетия 19 века. В настоящее время акции по поддержке леса уже стали доброй традицией во многих российских регионах.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.
3: Бой.

0: Но вот лето уже прошло достаточно давно, по осенним-то меркам. А память о нем осталась и возвращается периодически, потому что песни, которые звучат на ретро-ФМ, они на это способны очень-очень даже. Сабрина на ретро-ФМ, 4 часа и 35 минут. Скоро услышим Эрос Рамазотти в дуэте с Тиной Тернер, группу Joy и веселые ребята.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс
2: на Ретро-ФМ.

4:50 в столице, таково точное, ну, нельзя сказать предутреннее время, но около того. Короче говоря, самое подходящее время для того, чтобы рассказать и послушать историю музыкальную о жизни такой, какая она есть, ну, разумеется, слегка художественно приукрашена. Эрос Рамазотти и Тина Тернер на Ретро FM, дальше Bad Boys Blue и Юрий Никулин.

В синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили,

косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне,

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5 часов в столице уже, друзья, и скоро-скоро доброе утро. Это утренний экспресс.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: По будням с 4 до 7.

0: Нет, это всего лишь утро наступало, поэтому звезды и гасли потихонечку. Лев Лещенко на Ретро FM, 5 часов и почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Рад вам пожелать доброго наступающего утра, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре вторник. Найдите баланс между грандиозными вашими планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкими. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это и пользуйтесь этим. Весы. Вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких, не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте о своей позиции. Рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну вот и добрались мы, друзья, до того момента, когда можно и нужно делиться позитивными новостями, мыслями, чувствами, перспективами, планами, короче говоря, всем тем хорошим, что в этой жизни присутствует, должно присутствовать и будет происходить, по вашему мнению. Что у нас? Да. Вы пишите, пожалуйста, друзья, сообщения на эту тему в наш канал в Максе. Я буду с удовольствием их читать. И, конечно же, автор самого позитивного сообщения, на мой взгляд, получит подарок от Ретро-ФМ – тостер. Если вы плюс к этому еще в сообщении напишите, как вас зовут, откуда вы, и укажете ваш номер телефона, то отправить этот подарок нам будет гораздо легче. Так что не стесняйтесь, дерзайте, делитесь позитивом. Буду с удовольствием читать ваши сообщения. Поехали.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

0: Как много девушек хороших, как много ласковых имен. А, друзья, что интересного происходит в определенный день? Об этом можно узнать из ежедневника. 5.30 в столице.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, 15 сентября на календаре, год 2026, вторник. В этот день, в 1925 году, родился Кирилл Лавров, актер театра и кино, народный артист СССР. Высокая требовательность к себе, честность и искренность никого не оставляли равнодушным. Он был в своих ролях выразителен и точен. Многие его роли в театре и кино стали воистину легендарными. «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Стакан воды», «Мой ласковый и нежный зверь», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург» — лишь малый список фильмов и сериалов, где блистает Кирилл Лавров. День рождения сегодня отмечают кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель 3 «Оскаров» Оливер Стоун, российская телеведущая, продюсер Кира Прошутинская, киноактер, обладатель «Оскара» Томми Ли Джонс, российский ученый-медик, телеведущий Александр Мясников, британский актер, продюсер, сценарист Том Харди. В этот день, в 1968 году, состоялся запуск космического корабля «Зонд-5». Эта советская космическая станция первой в мире совершила облет Луны с последующей мягкой посадкой на Землю. Кроме того, на ее борту впервые живые существа достигли лунной орбиты, а также вернулись на Землю. Это были две среднеазиатские черепахи, мухи-дрозофилы и личинки жука-хрущика. Сегодня день работников санитарно-эпидемиологической службы России. Именно в этот день, в 1922 году, была образована СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба. Ныне этот орган называется Роспотребнадзор или Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Название службы указывает на те задачи, которые ставит перед ней государство. Ну и всех причастных к этому профпразднику мы от души поздравляем. Сегодняшний день богат на именины. Их сегодня празднуют Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор и Филипп. Никого не забыл. Поздравляем всех.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Я вам более того скажу, друзья, будет утро из сегодняшнего дня, и уже просто не за горами, уже светает практически. Да, кто-то встанет первым, но... Кто первым встал, того и тапки, как говорится. Поэтому, друзья, давайте здоровый соревновательный дух включаем и не выключаем до вечера. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. 5 часов и 35 минут. Совсем скоро услышим группу «Форум», «Саважа» и дуэт «Роксет» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 15+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: И вот поступают уже первые сообщения в рубрику «Позитив». Напомню, друзья, основной смысл ее в том, чтобы делиться тем хорошим, что с вами происходит. И за это кое-кто получит тостер. Кое-кто — это тот, чье сообщение окажется самым позитивным, по мнению ведущего. То есть, по моему мнению. Дмитрий пишет: «Позитивное утро, как по мне, начинается вот так, когда не вскакиваешь по будильнику, как по тревоге, а даешь себе пару минут полежать, потянуться, просто осознать, новый день начался. Выглянуть в окно и понять, что все будет отлично, ведь все начинается с настроек в голове. Всем желаю позитива. Привет 5-му пожарно-спасательной части города, города Перми. И всем доброго утра, отличного дня». Напомню, это было пожелание от Дмитрия. Пишет кто? Некто Н. А кто Н? «Доброе утро всем. А мы вчера с мужем открыли велосезон. Да, раньше все лето некогда было, надо же когда-то начинать. Было очень здорово, сразу столько положительных эмоций. Надеюсь, что сегодня повторим. А еще вчера к нам в квартиру на 8-й этаж залетела ласточка. Металась по комнате как бешеная, и вся семья участвовала в операции «Убеди ее улететь на волю». И удалось. Всем хорошего дня и отличного настроения. Отличное сообщение. Н, вы только подписывайтесь хотя бы, хорошо? И откуда вы? Любовь пишет: «Всем доброго утра. Сейчас я отдыхаю в Анапе. Погода, правда, испортилась, но зато теперь со спокойной душой можно погулять по магазинам. Всем позитива». Вот совершенно точно мыслит человек очень правильно. Во всем надо искать хорошее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: И пока многие бьются над вопросом, бывает ли утро добрым, утренний экспресс делает его добрым. 6 утра в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

видишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Иногда они возвращаются, а уж если по ним скучают, то возвращаются тем более. Группа «Руки вверх» на Ретро-ФМ в утреннем экспрессе в 6 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Начинаем листать гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 15 сентября на календаре вторник. Найдите баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Есть риск конфликтов, учитывайте это. Овны. День потребует сдержанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем. Тельцы. Ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкими. Не стоит из-за этого ставить крест на взаимодействии. Близнецы. Посвятите время решению повседневных задач. Раки. Сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет. Львы. Ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности. Посмотрим. Девы. Вы способны видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните это. Весы. Вам следует избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций. Скорпионы. Не давите на близких и не принимайте решений на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям. Стрельцы. Постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе. Козероги. Сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам. Водолеи. Постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию. Рыбы. Обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что, продолжаем множить позитив в этом мире, друзья. Алексей пишет: позитив всем, доброго утра, хоть сегодня я вышел из отпуска очередного, хоть до сих пор не могу собрать себя в кучу после прекрасного отдыха, но понимаю, что работать тоже надо, и в принципе сегодня, можно сказать, с новыми силами я потихоньку вливаюсь в будни и понимаю, что работать тоже своего рода кайф, чего и вам всем желаю. Алексей, это здорово, когда человек уже в самом начале выхода на работу после отпуска осознает такие, казалось бы, простые вещи, да? Некоторым до самого следующего отпуска не удается это сделать. Так, пишет Юлия из Тольятти. Станции переливания крови. Привет, девочки, вы самые лучшие. Ксюша пишет из Севастополя. Доброе утро, Ретро-ФМ. Всем-всем желаю доброго утра, здоровья, хорошего, позитивного дня. Пишет Мари. Доброе утро, лежу в больничке, жду операции, а так хочется позитива. Мари, пусть у вас все будет правильно, хорошо и, самое главное, выходите из больницы уже выздоровевшей, хорошо? Удачи вам. Так, пишет Ирина из солнечной Сибири, из Томска. Сегодня муж мой возвращается от стоматолога с голливудской улыбкой. Долго он шел к этому, я его во всем поддерживала, ведь стоматолога он боится с детства. Всем желает здоровья Ирина. Вот здорово, когда человек преодолел свой страх и оп, давай поражать мир красотой неземной.
0: Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Папа, а мы все купили к школе?
7: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
6: А маме тоже Теннет купим?
7: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
16: 16+.
17: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония.

0: 12+.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Ну ладно уж, прям-таки бес. Вот когда химики начинают терминами бросаться, действительно думаешь, что вызывают что-то потустороннее. А тут, понимаете ли, название нот всего лишь. И танцы. Да, кстати говоря, 6:30 в столице, нам сейчас не до танцев пока, у нас ежедневник.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: На календаре вторник, 15 сентября, год 2026. 15 сентября в 1890 году, достаточно давно, родилась Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес. Она относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы, а ее книги являются самыми публикуемыми после Библии и сочинений Шекспира. Именно она автор таких любимых читателями персонажей, как Эркюль Пуаро и мисс Марпл. Всего Кристи опубликовала более 60 детективных романов и 19 сборников рассказов, которые были переведены более чем на 100 языков мира. 15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве. Концерт прошел на открытой площадке большой спортивной арены стадиона «Лужники». В этот день шел проливной дождь, но это не испугало тысячи зрителей, которые пришли на выступление поп-короля. Во время своего визита в Москву Майкл Джексон успел побывать на Красной площади, в Оружейной палате, в Книжном на Арбате, на Поклонной горе и посетить детский дом-интернат. Сегодня отмечается День свободных денег, который появился в 2011 году. Его цель – воспитать в людях правильное отношение к денежным средствам, а главное правило праздника заключается в том, чтобы раздавать свои деньги незнакомым людям везде, где это возможно. Но есть одно «но». Половину получаемой суммы человек должен отдать кому-то еще. Например, владельцы кафе предлагают посетителям бесплатный кофе, а деньги за него просят передать незнакомцу. Если вы не уверены, что хотите лично кому-то вручить деньги, то их можно оставить на видном месте или перевести онлайн. Причем о размере передаваемой суммы речи не идет. А еще сегодня отмечается День единства народов Дагестана, Российский день леса, Международный день точки, День совпадений снов, День худеющих, День тоста с сыром и День мятного ликера.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Вот вроде бы автор каждой песни пишет о чем-то о своем, о личном, а когда эта песня уже спета и стала мега-хитом, получается, что каждый услышал о чем-то своем и тоже о личном. Magic — натуральное волшебство. Сандра на Ретро-ФМ, 6 часов 35 минут, дальше Парадизо, Пэтти Райан, а также песни из фильма «Мимино» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2», ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
6: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они – люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
7: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
8: Больше сделок.
7: Квартиры от агентства «Статус».
8: Строительство загородных домов от частного застройщика.
7: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: вперед в новый день.
1: Vera Margarez, u cirozeca, za bahistel. Tu milhismu

0: Express. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Ну что ж, еще одна завершающая на сегодня порция позитивных сообщений. Доброе утро, Ретро-ФМ и всем слушателям, это Светлана. В деревне утро начинается не с кофе, а с петухов и любимой мелодии на Ретро-ФМ. Пусть день будет светлым и добрым, всем удачи и хорошего дня. Свет, спасибо за пожелание. Девушка из Питера уехала на Гавайи, нашла мужа, вернется уже замужней в Кировский район, пишет Николай. Николай, я не понял, это с вашей точки зрения позитив все-таки? Ну, хотя можно во всем искать и находить. Или же вы таким образом жалуетесь? Татьяна из Орла пишет: получила права, ура! Теперь дело за малым — купить машину, но это уже проще, пишет Татьяна. Тань, ну я восхищаюсь вашим оптимизмом, во-первых. Во-вторых, мои поздравления и удачи на дорогах. Теперь о том, кому сегодня достается тостер. Этим человеком стала Мария, которая сейчас лежит в больнице. Думаю, со мной согласятся все. Ей подарок от Ретро-ФМ сейчас нужнее, чем многим. Так что, Маша, выздоравливайте. Тостер ваш. Мои поздравления. А еще сообщу, друзья, что «Утренний экспресс» на сегодня уже закончил свой безумный бег. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи. Через 10 минут встречайте первую смену. Саша и Рита уже готовы сделать ваше утро по-настоящему добрым и бодрым. Пока.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: бодрейшего утра. Встречаем вторник вместе с любимыми хитами. И, конечно, хочется сразу узнать новости. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Обязательно поделюсь информацией. Доброе утро. Итак, единовременные выплаты беременным студенткам в размере от 100 до 250 тысяч рублей ввели 38 российских регионов. Об этом стало известно сегодня. На федеральном уровне для малоимущих беременных, вставших на учет до 12 недели, предусмотрено ежемесячное пособие. Выплата зависит от регионального прожиточного минимума. Напомню, с прошлого года регионы вправе устанавливать дополнительные выплаты в размере не меньше 100 тысяч рублей для студенток очной формы обучения. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Ссылка в таких уведомлениях ведет на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Там у пользователя пытаются выманить логин, пароль для доступа к настоящей учетной записи. Как отмечается, записываться на бесплатную вакцинацию по ОМС следует только через госуслуги, проверенные государственные приложения или же регистратуру поликлиники. Над Самарской областью минувшей ночью были сбиты свыше 40 украинских дронов. Погибших нет, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федоричев. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а в нескольких жилых домах выбиты стекла. Минувшей ночью Таганрог также подвергся массированной ракетной атаке. По оперативным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он рассказал, что возникло несколько пожаров. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. До этого Вучич уже говорил, что планирует сложить с себя полномочия по возвращении из Генассамблеи ООН. Срок президентских полномочий Вучича истекает весной 2027-го. Напомню, Вучич 9 сентября подписал указы о распуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов в Сербии. Они пройдут 25 октября. Ну и последнее. Британец Том Холланд оказался на вершине списка самых прибыльных актеров за всю историю кинематографа. Общая касса картин с участием 30-летнего артиста достигла отметки в 15,5 миллиардов долларов. Обеспечить лидерство ему помогли масштабные кинопроекты «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», совместные сборы которых превзошли 4-миллиардный порог. Вторую позицию в рейтинге заняла Зоя Салдана. Третье место досталось американке Скарлетт Йоханссон. Еще курсы валют. Доллар 84 рубля 34 копейки. Евро 97,76. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!

0: три минуты восьмого столицы. Здрасте.
1: Доброе утро.
0: Дарит Субботина. Будем этим утром вместе с вами, конечно, заниматься любимыми делами. Ну, во-первых, игры. Нейрохит уже совсем скоро. Родная речь. Ну, конечно, дадим 5 сложнейших слов и узнаем, как правильно в них делать ударение.
1: Да, еще тем для вас придумали классную. О ней прям с удовольствием можно поговорить. Но сейчас не будем все раскрывать. Чуть попозже узнаете.
0: И, конечно, хиты. Самые лучшие, проверенные десятилетиями будут сопровождать нас все эти часы. Владимир Кузьмин будет чуть позже, а начнем мы сегодня с Erasure на Retro FM.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. А сегодня вторник, 15 сентября. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овный день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создавать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучше. Лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Далее девы. Ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров, однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: И просыпайтесь вместе с нами в классном настроении.

0: Между тем.
1: А между тем уже середина сентября, 15 число, и сегодня день совпадения снов. Я подумал, задержался этот праздник на один день. Вот там же вчера с тобой реально приснился почти один и тот же
2: да,
1: сон.
2: Да, да, да, мы что-то там на работе косячили.
1: Да,
2: я,
1: да, да.
2: У меня во сне мы игрушку забыли, я там...
1: У меня тоже, да, на РЭС что-то происходило, но, правда, на соседней радиостанции, да, мы ее выручали, да, побежали в соседнюю студию. Вот, а ведь часто такое бывает. А бывает так, что приснится что-то, и на следующий день в жизни происходит... Вот вещи и сны. Этот праздник как раз-таки посвящен тем самым сновидениям, которые потом как будто бы сбываются. У тебя же случалось наверняка такое, да?
2: Ну, если бы у меня хоть раз случалось, то у меня бы прямо сейчас за окном прошел какой-нибудь, я не знаю, огромный гиппопотам, встретился с соседкой из школы.
1: И, наконец-то, все на зеро сработало
2: потом
1: бы.
2: Потом какой-то конь бы прискакал, и мы бы оказались на концерте Скутера. Вот мне такие сны примерно снятся. Я всегда думаю... Чего мне хочет Вселенная сказать? Что я это, того,
1: ну, кстати,
2: может, немножечко...
1: Насчет того, что вот хочет сказать Вселенная. Как формируются вещи и сны? Профессионалы разбирали это дело. Короче говоря, они утверждают, что в течение дня мозг улавливает тысячи микродеталей, вот, которые мы осознанно не замечаем. Ну вот все, что вокруг нас в течение дня происходит. Там стук в моторе машины, изменение интонации близкого человека, еще что-то. Ночью вот внешние раздражители, они ушли куда-то, отключились, и мозг начинает обрабатывать. И вот делать какой-то прогноз в виде яркого сна. Но потом человек просыпается, у него раз там машина ломается, он думает, ого, вещий сон, мне же это приснилось. А на самом деле мозг просто вот, ну он как, знаешь, такой крутой, блестящий аналитик. Он все проанализировал, посмотрел и выдал тебе результат. Просто мы осознанно это все не замечаем. А так, в принципе, это вот сборник всего того, что с тобой произошло за день.
2: Ну,
1: особенно перед сном. Помнишь, если начитаешь или рилски насмотришься, и потом сны такие же.
2: Да, я тебе говорю, у меня всегда сни. Поэтому у кого-то блестящий аналитик, а кому-то достался прикольный мозг.
1: Да, да, ну такой, с прикольчиком,
2: с приколом, да?
1: Да. Да, кстати, можно себя запрограммировать на вещи сон. Ну, давайте так, эту тему мы подробнее разберем чуть позже. Может быть, у вас тоже есть свои проверенные методы, как это делать. Я думаю, тему сна мы будем сегодня раскрывать с самых разных сторон. Очень хочется все-таки у вас историю слышать. А случались вещи сны? Как это происходило? Как это реализовывалось в жизни? Будем ждать, конечно, все это в наших социальных сетях.
2: Пишите, мы очень скоро прочитаем.

0: А ты пока сходи в магазин и купи. И сын поворачивается. Вы будете есть фисташки? Так что история, да, проверенная. А кто так не делал? Кто из нас без греха?
1: Да, ну у нас, знаешь, такое. У нас обычно, если я к родителям приезжаю, мы ставим коробку шоколадных конфет и говорим, ну, мы так делим ее, типа, каждому по три. А папа все равно не успеет. И дальше просто, ну, как бы, ну, ладно, забирайте.
0: Это непростая отцовская участь в каждой семье. Но ничего, мы за вами все равно доедим.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто 25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Тбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
7: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
7: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
7: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
7: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
8: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «Брикс». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гидромаркетах.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.
7: RetroFM.

0: 7.29. Ну а что, все по его райдеру. Ну, я про Вадима Ривмана. Он всегда же заказывает каких-то шикарных восточных мужчин перед своим выступлением новостями. Да, вот Таркан молодец, что согласился.
1: Ну, кстати, а тебе не кажется, что они немножечко даже похожи?
0: Да, я про это и говорю.
1: Представь, если бы он немножечко танцевал. Он курс доллара. И вот эти вот движения выйдет. Я думаю, вполне.
0: А курс евро вообще муа-муа. Так, ну все, новости от серьезного мужчины, от Вадима Ривмана.
2: Надо взять на вооружение, да. Доброе утро, всем привет. Итак, с сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. При этом граждане нашей страны смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, причем без выезда из Таиланда. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой миграционный офис и уплатить сбор в размере $57, об этом пишет ТАСС. Власти Таиланда объяснили изменения желанием устранить лазейку для злоумышленников, которые используют их страну для преступной деятельности. Россиянам предоставят право на покупку противогаза. С 1 марта следующего года каждый житель нашей страны сможет свободно купить сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские. А об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, снят запрет к свободной реализации этих изделий. Ранее в России не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке поэтому встречались низкокачественная продукция и контрафакт. Теперь же качество будут контролировать, об этом заявили в пресс-службе МЧС. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке страны. Как пишет РБК со ссылкой на правительство, компаниям также выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в российских регионах. Первый снег в Москве может выпасть во второй половине октября, но он быстро растает, об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Устойчивый снежный покров начнет формироваться в Центральной России не раньше наступления календарной зимы. Сейчас в Москве установилось бабье лето на минималках, так выразился Тишковец. Для классического бабьего лета не хватает устойчивого солнца и сухости. Пентагон разрешил сотрудникам раскрывать сведения об НЛО. Бывшие действующие работники Минобороны США получат право делиться сведениями о расследованиях, связанных с неопознанными летающими объектами и неизвестными аномальными явлениями. А об этом говорится в заявлении ведомства. В документе подчеркивается, что Пентагон, следуя распоряжению президента Дональда Трампа, постановил сделать исключение из правил о неразглашении информации. В министерстве отметили, что сотрудники Пентагона смогут делиться данными по теме без риска подвергнуться преследованию или же лишиться доступа к секретной информации. И еще курсы валют: доллар 84 рубля 34 копейки, а евро 97,76. С вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: понедельник мы себе такое не позволяем. А вторник все, уже проснулись, уже настроились как надо, потому в 7.45 уже будем это делать.
1: Петь ты имеешь в виду же, да? Правильно. Ну, супер, ребят, ну давайте так, мы одни как бы, нам нужны вы, потому что нейрохит взял, переделал очень известную хитяру. Музыку полностью поменял, слова оставил и теперь требует, чтобы вы дозвонились, ну и забрали подарок, беспроводные наушники. 23, 24, 88,3, код Москвы 495, ждем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: Уоу, строит, строит для чемпионов. Уоу, строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
5: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Одна из наших самых любимых игр, где искусственный интеллект берет известный хит и видоизменяет его. Слова оставляет прежними, а вот музыка совсем другая. Нужно угадать оригинал. Леониду из Чебоксар. Здравствуйте.
1: Доброе утро всем, доброе утро.
2: Здрасте, здрасте, Леонид. Ну что, как, давайте подумаем. Если угадаем, вот песню будем петь, прям так во весь голос, так, чтобы вот все услышали.
1: Ну, давай. Ну, хорошо, давайте, давайте.
2: Ну, все, договорились.
0: Ловим на слове, да. Но песня такая, которую тяжело взять и не исполнить будет. Что ж, желаем удачи, две подсказки есть, первая из них уже пошла.

0: Опа!
1: Живу я без тебя, словно во сне, горю я без тебя, словно в огне. Прошу я, напиши весточку мне, хоть строчечку ты напиши.
0: И вместе.
2: Ясный мой свет, ты напиши мне.
1: Ты напиши мне, слезою дождя на мокром огне.
3: Конечно, Татьяна Буланова.
0: Ну все, мы хай-фай.
2: Ну что, Александр, поставьте нам еще кусочек, пожалуйста.
0: Да.
2: Напиши мне.
0: Что-то слезы текут у тебя слишком сильно, да. Ладно, хорошо, спасибо искусственному интеллекту.
2: Очень хорошо, как будто такие морячки рядом должны танцевать, какая-нибудь Кристина Агилера рядом петь. Мне кажется,
0: там
2: вполне, да.
0: Да, еще немного Великого Гэтсби танцев оттуда, да, может быть. Что ж, Леонид, очень четко, здорово, легко, просто и вокально самое главное. Ну дайте нам оригинал, Александр, поставь. И это 7.42, заметьте, да. Ох, Леонид, да, вы пример всей стране подаете.
3: Спасибо, я очень рад.
0: Как нужно день начинать. Красавчик, который заслужил беспроводные наушники и наши аплодисменты, наш восторг. Оставайтесь на связи, и вот теперь под оригинал Тани Булановой можно еще чуть танцев дать.

0: Нет, Анечка, конечно, прекрасна. Всегда и во все времена. Но что сегодня устроил Леонид из Чебоксара в нашем нейрохите? Отдал жару и выиграл беспроводные наушники. Так можете поступить и вы. Дозванивайтесь каждый час в первую смену. У нас еще много игр. Вот впереди, например, родная речь. Будет там вообще деньги раздаем.
1: Да, а может быть, кому-то из вас, знаете, даже приснилось на днях. Типа, так, что-то такое. Позвоню, дозвонюсь, выиграю. Может быть, у вас был вещий сон. Потому что именно о них мы сегодня разговариваем в нашей теме. Пишите во все соцсети. Я уже там прочитала, есть, такие сообщения. Через несколько минут их зачитаем. Поэтому присоединяйтесь, зачитаем и ваши.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АБО ТАВТО. УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АОТ-Банк. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 15 сентября, день совпадения снов, и мы обсуждаем вещи сны, кому какие снились, что сбывалось. Рассказывайте свои истории в наших социальных сетях. Ну и вообще, в принципе, можно в Максе писать. Мы везде найдем и с удовольствием это все разберем.
2: Мы вас везде найдем. Так просто. И потом кому-то это приснится, знаешь, какой-то голос обычно.
1: Не ходит Ритка с косой и ищет такая: эй, вы здесь? Нет? А вы?
2: А
1: вы
2: что это я
1: вылезаете?
2: С косой-то?
1: А?
2: Что ты с косой?
1: Ну что, пугать людей, я что-то такая, я не знаю, прям на коне прискакал. Там, я воплощу ваши мечты.
2: О,
1: ну, так же неинтересно.
2: Это прикольно. А если на единороге, вообще кайф какой-то.
1: Вот да, это вот прям твой образ. Это вот прям один в один. Нет, рожки, огонь, чтобы это шел. Да, чуть-чуть дьяволицы. Вот такое должно быть.
2: Ладно, ладно, мне нравится. Светлана нам пишет: это доброе утро, любимая радиостанция. Сны вижу регулярно. Вещи, в том числе, обычно пятница и среда. Вот такие вот дни точные. Сны – это моя параллельная жизнь. Во сне развиваются события, как в сериале. Сны всегда цветные. Во сне не только могу услышать, увидеть, ощутить, но и чувствую вкусы, ароматы. Правда, летать перестала. Похоже, выросла.
1: Так, а у нас Александр делится. Я завидую людям, которые помнят свои сны. Я их напрочь забываю. Но иногда случается в жизни дежавю. Думаю, что это есть обрывки забытых снов. Да, такая версия тоже, Александр, присутствует. Поэтому, если что, обратите на них внимание. Василий пишет: а мне на выходных прошлых приснился сон, что я зашел в подъезд к своему другу, так, с которым дружил с 99-го. Пообщался с другом, и на этом сон закончился. Очень надеюсь, что сон обязательно сбудется. Я встречу давно забытого друга.
2: Так, слушай, у меня супер долгое сообщение, я постараюсь его быстро прочитать.
1: Давай.
2: История произошла в конце 6-7 года. Незадолго до событий я смотрел тот самый канал и посвященную передачу сверхъестественным существам. Там говорили, что если, в общем, такое случается, вам что-то хотят передать.
1: Ага.
2: Вот. Через какое-то время ночью я проснулся от того, что меня кто-то душил. Я сразу понял, что это никто из домашних. Ни родители, ни братишка. Дальше мне больше всего нравится. Ни тем более кошки. Их мы не держали дома. Руки душившего были чересчур мохнатые и маленькие. К моему удивлению, я не мог пошевелить ни руками, ни ногами, чтобы скинуть существо, сидевшее в районе груди. Но я вспомнил передачу,
1: так,
2: и сделал по инструкции.
1: И
2: я спросил вслух: к добру и к худу. И тут мгновенно руки перестали меня душить. Существо с меня соскочило. Значит, и потом я слышал голос, который протяжно сказал: к добру. В общем, возможно,
1: еще наличие велить... перестать являться к людям во сне.
2: Конечно,
1: и руки
2: повернулась. Честно, я не поняла, о каком добре домовой пытался предупредить, но в этом году я женился. Можно засчитать как вещи и сон.
1: Слушай, ну да, во-первых, защита, во-вторых, поздравляем, да, со свадьбой. Ну а в-третьих, слушай, да, это же вопрос, можно вообще ко всему использовать, а? К добру или худу? Это прям вопрос к жизни.
2: Вот смотрите, Сашка сегодня надел новый розовый свитер и выглядит как зефирка. К добру или
1: больше
2: к
1: худу? Коралловый, елки-палки.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: прошлого вторника, ребята. Вот видите, мы еще там находимся. А между тем, в столице уже 8. И Вадим Рибман тут как тут с новостями.
1: Да, будут обязательно. Доброе утро. Итак, во Внуково этой ночью встретили спортсменов, которые триумфально выступили в целой серии соревнований по спортивной аэробике в Испании. Спортсмены вышли под аплодисменты и звуки гимна. Россияне привезли 10 золотых наград, 4 серебряных и 5 бронзовых. По итогам трех турниров, чемпионата мира, первенства среди юниоров, а также среди юношей и девушек, российская сборная стала лидером и по числу медалей выше пробы и по общему количеству наград. Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительной информации, пострадавших нет. Экстренные службы работают на местах происшествий. По словам губернатора, повреждено остекление двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого здания. Также пострадали склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Всего было сбито около 50 дронов, в том числе в Ростове-на-Дону. Самарская область подверглась минувшей атаке беспилотников. Повреждено промышленное предприятие, уничтожено 40 дронов. Палата Конгресса США поддержала проект об ужесточении санкций против России. Процедурное голосование по законопроекту пройдет сегодня. В случае одобрения Палаты представителей законопроект будет передан на подпись президенту. Если рестрикции будут приняты, то они коснутся, в частности, высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Сегодня 85-летие отмечает художник-мультипликатор и режиссер Юрий Нарштейн. Его имя тесно связано с киностудией «Союзмультфильм». Там за свою карьеру он создал больше 50 фильмов, и многие из них прославили отечественный мультипликационный жанр на весь мир. Нарштейну не раз вручали престижные международные премии, а две его работы «Ежик в тумане» и «Сказка сказок» за границей признали лучшими анимационными лентами всех времен и народов. Ну и напоследок о необычном случае, который произошел в сеульском метро. Мужчина попытался задержать закрывающиеся двери коробкой с пиццей, но план сработал не совсем так, как он рассчитывал. Сам пассажир остался на платформе, а его пицца отправилась в путешествие по южнокорейской столице. Судя по рассказам очевидцев, к уже закрывающимся дверям подбежала пара. Мужчина первым делом просунул между створками пакет с коробкой пиццы, очевидно, рассчитывая таким образом не дать им закрыться, но автоматика оказалась сильнее. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Три минуты девятого, столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А в принципе, это хорошая идея, да, вот мужчина взял и в метро, получится, в самой электричке оставил пиццу. То есть раньше заказывать можно было только на домашний адрес или в офис, а теперь тут ты едешь, да, где-то, ой, слушайте, я на Рижское выхожу, а можно мне где-нибудь там по дороге?
1: Третий вагон, второе место, вот опять же всех угостить. Но подожди, про...
0: Руку мою узнайте по голубому браслету.
1: На футболе значит, же сейчас, по-моему, начали вот такую же историю делать.
0: Хот-доги можно было доставлять, точно, то есть сидишь там, мой ряд такое место такое, тебе хот-доги с колой приносят, например.
1: Как-то захотелось очень.
0: Всем приятного аппетита, кто завтракает от первой смены. Да, у нас родная речь впереди, будет время проверить свою грамотность и будет возможность выиграть до 5000 рублей.
1: Ну и, конечно, мы сегодня говорим о вещих снах. Обязательно пишите нам все, что у вас с этим связано, в наши соцсети. Мы все это прочитаем.
0: Ну а сейчас лучшее из утренних зарядок от Каомы. Ламбада, погнали!

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена. Гороскоп на 15 сентября, вторник. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
1: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
0: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействии.
1: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху. Хотя вам может быть непросто собраться.
0: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
1: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
0: Девы, ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
1: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
0: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
1: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить себе время.
0: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
1: Водолей, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегайте споров, однако не забывайте про свою позицию.
0: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
1: Ой, ребят, сейчас было 8:08:08. Я за всех успела загадать желание, у всех все будет кайф. Просыпаемся.

0: Привет всем от первой смены. Саш Светлов, Рит Субботина на местах. И сегодня мы обсуждаем день совпадения снов. А вам снятся вещие сны? И вообще, вы верите в то, что у них есть какое-то толкование? Ну, мы знаем, что сонников много. Каким-то, да, можно доверить, каким-то нельзя доверить. Наконец-то обнаружен тот соник, которому можно доверять на 100%.
1: На 100%,
0: фирменный
1: ребята.
0: Соник от первой смены. Погнали.
1: Ну что, погнали. Итак, если вам приснилась собака, значит, сегодня вам скажут, какой хороший мальчик.
0: Приснилась любимая футбольная команда? Ну, значит, кому-то сегодня на собрании будете говорить, ну, сколько можно, ну, пацаны, ну, соберитесь.
1: Если вам приснился ветер, значит, скоро вы окажетесь там, где ветер шумит негромко. Листва шелестит в ответ.
0: Опаздывайте на самолет, значит, боитесь упустить распродажу. Срочно проверяйте корзину и успейте сделать заказ.
1: Я это только что делала, кстати. Далее, во сне не можете найти телефон. Может быть, уже не надо искать? В продаже новая модель появилась, мы все же слышали уже,
0: как
1: правильно?
0: Как раз сентябрь, да? Во сне у вас в ванной кран течет. Значит, слишком много воды в голосовых сообщениях, Рита. Ага. Покороче как-то переходим, давайте, да, более цельно как-то формулировать мысль.
1: Как вы хороший мальчик. Далее, вы идете по бесконечной пустыне в поисках воды. Ребят, ну честное слово, ну кто-нибудь уже придите, поменяйте кулер, но я же сама не дотащу.
0: Как будто Ривман постоянно пустыню видит во сне, да?
1: Получается,
0: ответственный
1: что
0: человек,
1: да,
0: руки
1: что у
0: золотые.
1: Мышцы, знаешь, какие.
0: Вам снится грандиозный потоп. Вы спасаетесь. Залезли на крышу самого высокого дома, вода все выше и выше. И тут, наконец, в последний момент на горизонте появляется спасительный плод. Что это значит?
1: Это значит, что свиты из песен и снов, да?
0: Юрий Лоза будет на ретро-ФМ, значит, точно звучать. Да, даже такие предсказания могут сбываться. Ребят, ну а верите или нет, соникам решайте сами. Сейчас еще один музыкальный сюрприз. А по какому поводу, расскажем уже совсем скоро.

0: все времена. Сегодня мы слушаем его легендарный Билли Джин. А ведь 33 года назад, да-да-да, именно 15 сентября 93-го в Москве впервые выступил легенда поп-сцены Майкл
1: Друзья,
0: Джексон.
1: Друзья, это было в Лужниках. Проливной дождь, жуткий холод. Короче, там сцену протирали швабрами.
0: Да,
1: но 70 тысяч

0: сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
2: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале Ю.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: ОАО «РЖД» предлагает к аренде часть ангарного склада площадью 150 квадратных метров. Под складирование, расположенную по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Поперечно-Атарская. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от частного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.

0: Вот примерно таким девизом и заряжаются слушатели Retro FM, когда верят свою мечту, берут телефон в руки, набирают и попадают в игру, а дальше можно деньги выиграть, дальше термокружки выигрывают, еще другие призы. Вот именно так система и работает. Каждый час для вас какая-то классная игра от первой смены.
1: Ой, Сашка, пояснил за систему, стало все понятно.
2: Систему расшифровывать моя профессия, да?
0: Ну да ладно, про вторую и третью работу рассказывать не буду. А лучше скажу, что впереди нас ждет актуальная информация. Время новостей на Retro FM.
3: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 8:30. В эфире Retro FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Техосмотр автомобилей в удаленных районах могут проводить с помощью передвижных диагностических станций, сообщает «Парламентская газета». Мобильные комплексы планируют использовать там, где не хватает обычных пунктов техосмотра. Они будут оснащены всем необходимым для проверки машины и оформления диагностической карты. Если проект Минтранса примут, новые правила начнут действовать с марта следующего года. Татарстан планирует расширить сотрудничество с Индийским инженерным колледжем и исследовательским институтом в сфере образования и подготовки кадров, пишет ТАТ-центр. Одним из направлений может стать взаимодействие с вузами республики. Подготовка специалистов по техническим и IT-направлениям, включая искусственный интеллект. Обсуждаются подходы к формированию образовательных программ, трудоустройству у выпускников и подготовке кадров под запросы бизнеса. Коммерческие сети 5G впервые запустили в России. На первом этапе связь пятого поколения заработала в 16 городах, включая Казань. Доступ к новой технологии получили около 10 миллионов человек, сообщает ТАТ-центр. В ближайшее время пользоваться 5G смогут владельцы поддерживающих технологии устройств на Android. На первом этапе операторы используют ранее выделенные им частоты LTE. Это позволит увеличить пропускную способность мобильных сетей. В Казани в историческом парке 19 сентября пройдет большой просветительский фестиваль «Россия. Моя история», посвященный эпохе Рюриковичей. Посетители окунутся в историю Древней Руси в ходе открытого лектория, примут участие в интерактивных программах, творческих мастер-классах и семейных активностях. Вход свободный. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 25 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Retro FM.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
6: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Впереди на Retro FM в первой смене намечается игра, которая расставит все по своим местам. Ну, согласись, Бакара и Бакара не звучало бы. А вот когда Бакара, то что надо.
1: Ой, сейчас запутал голову, конечно же. Ну, собственно, так же. Да, такого не будет в родной речи, потому что там только правильные слова, правильные выражения. Если честно, очень сложные. Вот мне кажется, мы не думали, что самая такая напряженная с нервом игра будет по правилам русского языка.
0: Говорят о том, насколько наши граждане неравнодушны к теме грамотности.
1: Да, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть в родную речь и, конечно, будем выигрывать деньги до 5000 рублей.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Кулгали до Завойского. Также по Университетской от Кремлевской до Тукая. И по Парижской коммуну от Тукая до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026. Года.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Итак, впереди 5 слов со сложным ударением, 5 попыток и 5000 рублей на кону. Биться за деньги будет Валерий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Валерий.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте.
1: Маргарита, да, со мной.
3: Мне кажется, что Валерия Санкт-Петербурга — это же культурная столица.
1: Конечно.
3: Сейчас будет 5 из 5, я уверена. А если нет, ну, это значит, все так и было задумано.
1: Валерий, за себя и за Санкт-Петербург. Давайте, соберитесь и дайте нам правильное ударение. Мы вам даем выбор, так или так. Вы должны произнести слово, вот с точки зрения того, как оно должно звучать грамотно. То есть не первое и второе, а прям слово. Хорошо?
2: Понятно.
1: Ну, тогда поехали.
3: Итак, погнали. Первая пара игроков. Продали или продали?
2: Продали.
3: Приняли.
1: Так, шелковица или шелковица?
2: Шелковица.
3: Приняли.
1: Далее.
3: Партер или партер?
2: Партер.
3: Угу.
1: Вручит или вручит?
2: Вручит.
3: Приняли. И последняя пара слов. Танцовщица или танцовщица?
2: Танцовщица.
3: Приняли.
1: Хорошо, давайте разбираться. Вы сказали «продали», и это правильно. Так и надо говорить. 1000 рублей ваша. Далее у нас была шелковица, но это неправильно. Словарь говорит, что все-таки шелковица. Непривычно, согласны, но что ж поделаешь. Далее, партер. Ну, конечно, не партер. Здесь 1000 рублей ваша. В четвертом слове «вручит». Все-таки правильно говорить «вручит», поэтому здесь 1000 не зарабатываете. Ну и последнее у нас правило чередования, да, сегодня действует. Пятое слово «танцовщица». Здесь все правильно. Первое, третье и пятое были правильными. 3 из 5. А значит, вы сегодня получаете от первой смены Ретро-ФМ 3000 рублей.
3: А это одна из наших самых высоких, между прочим, оценок.
1: Да,
3: потому,
1: Валерий,
3: что 3 и 4 – это наивысшая похвала.
1: Игра достойная.
2: Спасибо.
1: Да, результат потрясающий. Оставайтесь на связи. О деньгах мы отдельно поговорим. А сейчас послушаем про те славные времена, когда мы эту грамотность усваивали с вами. Юра Шатунов напомнит нам про детство.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Я хочу опять напомнить вам, как слова правильно произносить. Это все мы узнаем благодаря игре «Родная речь» на Retro FM. Итак, внимание, продали, шелковица, портер, вручит и танцовщица.
1: Вот танцовщица мне тоже нужно запомнить.
0: Конечно.
1: Потому что, мне кажется, знаешь, в профессиональных танцевальных кругах иногда говорят «танцовщица».
0: Конечно,
1: вот,
0: бывает.
1: И поэтому
0: говорят
1: мне в голове...
0: и «столяр», да, в профессиональных кругах, а правильно, вот, «столяр».
1: Танцовщица. О, как я танцую. Вот, на «о» ударение. Вот прямо сейчас вместе и придумали. Друзья, ну а мы сегодня говорим еще о вещих снах. Через несколько минут прочитаем все ваши сообщения. Пишите в соцсетях. Может, вам что-то снилось. Может быть, когда-то давно, может быть, недавно. В общем, об этом всем поговорим уже очень-очень скоро.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
17: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
18: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем сны, совпадения снов, вещи сны. Случаются ли они в вашей жизни? И, может быть, их можно как-то запрограммировать? Есть мнение? Готов поделиться. Вдруг
2: давай.
1: Кому-то пригодится, да? В психологии называется инкубацией сна. В общем, если перед сном полностью расслабиться, сформулировать позитивный вопрос, там, ну или задачу, которая волнует, и мысленно удерживать ее, то, говорят психологи, мозг заберет эту задачу в ночную смену, да, в ночную смену обработки данных. Главное положить рядом блокнот, чтобы сразу записать ответ утренним подсознанием. Потому что, ну, понимаешь, за 5 минут очень часто большинство снов стирается сразу.
2: То есть я такая, так, мне пойдет корешка. Корешку бахнуть или нет? Как думаешь? Ну, бахнуть нам корешку, да? Как будто я с парнем рассталась. Так же всегда делается. И все. И я себе с корешкой приснюсь, правильно?
1: Ну, или наоборот, не с корешкой, а там лысенькая, как Дэвид Бекхэм в 2006-м.
2: Это очень странно, но в конце концов сны тоже
1: такие
2: бывают
1: прически
2: странные.
1: Носили лучшие. Не надо обесценивать эту стрижку.
2: Я бы, конечно, лучше взяла, как у Рэйчел из «Друзей» тогда. Ну, Бекхэм так Бекхэм. Он крах.
1: Знаешь, что дают? Ну, давайте разберем ваше сообщение из соцсетей. Поехали.
2: Николай нам пишет: привет, Ретро-ФМ. Приснился сон, что отдадут долг. Сон сбылся. Отдали. Mm-hmm. Николай. Немногословно, но приятно, очевидно.
1: Да, Евгению снятся очень часто обнаженные женщины. Намеков пока никаких не наблюдал. Но спасибо, что поделился, Евгений.
2: Максиму снится кое-что другое. За последние 2 месяца я уже второй раз видел сон, как я играю на саксофоне. У меня очень даже хорошо получалось. Теперь вот думаю, может, наяву попробовать. Вдруг получится. Уже подумываю, купить или взять на прокат. А мне кажется, классная идея. Почему нет? Ну, просто хотя бы куда-нибудь сходить, попробовать.
1: Конечно.
2: Может, что-то намек какой-то.
1: Ирина пишет: доброе утро из Питера. Вещи сны снятся редко, но метко. Один и тот же сон снился с разницей в 10 лет.
2: Ого.
1: Вижу рай на земле, прозрачная река. Там красивая рыбка, на форель похоже. Угу. Сначала не придала никакого значения, а потом поняла, к чему эти сны. Родились у меня прекрасные дочки. Так что снится рыбка – это к детям. Запомнили, да, наставление от Ирины. И обязательно вернемся еще к теме снов. Пишите ваше сообщение в Максе, пишите в соцсетях и слушайте вместе с нами Джой.

0: 7:39. Делаем вторники еще бодрее. Это мы. Первая смена на Retro FM. Всем здравствуйте. А он делает этот день еще актуальнее. Новости свежие от Вадима Ривмана.
1: Обязательно расскажу. Всем доброе утро. Итак, с сегодняшнего дня Таиланд сократил срок безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Но при этом граждане нашей страны смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней, причем без выезда из страны. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой иммиграционный офис и уплатить сбор в размере $57, передает ТАСС. Власти Таиланда объяснили изменения желанием устранить лазейку для злоумышленников, которые используют страну для преступной деятельности. Режим повышенной готовности введен в 11 районах Тувы из-за угрозы нападения медведей. Для жителей в вечернее время рядом с лесом установлен комендантский час. В период действия режима запрещены любые массовые культурные, спортивные, школьные, детские развлекательные мероприятия в лесной зоне и прилегающих к ней территориях. Родителям учащихся рекомендовано сопровождать детей по дороге на учебу и обратно. За последнюю неделю зафиксировано 10 случаев появления хищников вблизи населенных пунктов Тувы. С 1 марта следующего года в свободную продажу в России поступят сертифицированные противогазы, об этом сообщает МЧС России. В продажу поступят гражданские фильтрующие противогазы, в том числе детские и камеры защитные детские. В министерстве уточнили, что противогазы исключены из перечня видов продукции, запрещенного к свободной реализации. Федеральная антимонопольная служба возбудила уже 55 дел из-за нарушений на топливном рынке России. Как пишет РБК со ссылкой на правительство, также компаниям выдали 83 предупреждения, 51 из них уже исполнено. Власти продолжают следить за ценами и доступностью топлива в российских регионах. Ну и последняя семья из американского штата Вирджиния решила избавиться от старого дивана, но вместе с ним случайно на свалку отправила и кота. А об этом пишет Нью-Йорк Пост. Хозяева обнаружили исчезновение питомца, когда тот не вернулся домой к ужину. Позже мужчина понял, что, вынося старую мебель, мог по ошибке отправить кота на свалку. К этому времени мусор уже успели вывести, но оператор вовремя заметил животное. Кот сбежал, оказался в приюте, но через какое-то время его нашел хозяин, вернул рыжего в семью. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.
2: Ретро FM. Саша и Рита в утреннем шоу.
3: Первая смена.
2: С 7 до 11.
0: Три минуты десятого, столица, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Конечно, триллер, да, рассказал Вадим Ривман. Хорошо хотя бы, что все-таки кот вернулся, да, в семью, все спасалось. Вообще, я за то, чтобы рыжий всегда возвращался в семью. Не забывай навещать родителей, Маргарита.
4: Хорошо.
0: Вот, да,
4: это традиция. А как я могу забыть, они мне лоточки с собой с едой дают. Эту дорожку мы
5: лоточек
4: знаем.
5: Лоточек, здесь тоже звучит немножечко покошачьи, да, ням-ням.
4: Молоко потом так
0: шлем-лем-лем. Так, сейчас чуть-чуть серьезно, чуть-чуть взрослее. У нас намечается игра «Эффект Манделы». Что это, с чем это едят, расскажем позже. Самое главное, там настольную игру и фирменную футболку «Ретро FM» можно выиграть.
4: Да, еще у нас сегодня тема про вещи сны, ребятушки. Обязательно напишите нам во все соцсети. У нас их, знаете, у нас их вообще вот столько. А мы обязательно прочитаем очень скоро ваше сообщение.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: 15 сентября, вторник. Давайте разберемся с этим днем. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овный день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резки. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху. Хотя вам, может быть, непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваша энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона, способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить себе время.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном то, не избегая споров. Однако, не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: У нас есть открытые договоренности. У нас обычно в это время новости спорта. Александр, ну вы же как бы подготовили.
1: 3-4. Сейчас сделаем.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Бодрого утра всем проснувшимся. Сегодня физкульт-привет начнем, не поверите, с шахмат. Да, там есть классная новость. Команда Яна Непомнящего победила в лиге Global Chess. И в финале, отдельно хочу отметить, россиянин обыграл не кого-нибудь там, а самого Магнуса Карлсена. Да-да-да, которого считают легендой. Поздравляем всю команду. Далее немного о хоккее. Торпеда в дебютном матче на новой арене обыграла Акбарс 3-2. Кстати, да, на арену пришло 12 350 зрителей. Результат крутой. Губернатор Нижегородской области был в полном восторге. Даже позволил себе пару очень смелых комментариев, которые я не могу процитировать в эфире. Но если что, найдете. Ну что, все мы люди, все впечатлительные. Также «Динамо Минск» забила в свои ворота в игре с «Ладой» и потерпела 4-е поражение к ряду. Там счет 2-4. Ну а «Динамо Москва» выиграла 3-й матч подряд. 2-0. Матч был с «Северсталью». Что в футболе? У нас есть статистика. «Локомотив» чаще всех в РПЛ задействует на поле российских футболистов, за что им честь и хвала. Да, в сезоне 26-27 россияне провели 82,5% игровых минут в составе железнодорожников. Это абсолютно самый высокий процент в лиге. В топ-3 вошли «Факел» и «Родина». ЦСКА на 6-м месте. Но давайте отдельно отмечу, что меньше всего игрового времени россияне получают в «Спартаке» и «Зените» примерно по 40%. Но что там в Италии происходит, давайте проверим. «Интер» горел 0-2, «Удинезе» к 16-й минуте уже. Ну, перевернул таки игру и выдал яркую победу 5-3. Действительно, болельщикам было на что посмотреть. У Нерадзория нет поражений с марта, то есть уже 14 матчей они не проигрывают. Ну а на старте этого сезона вообще 100% результат, если не ошибаюсь, 4 победы к ряду. Да, так что будем следить за ситуацией не только в нашем футболе, но и в других чемпионатах. Я напоминаю, что да, к нам возвращается РПЛ. Матчи будут проходить в середине недели. Так что, если что, отпрашивайтесь с работы у директоров и обязательно посещайте отечественный футбол.
0: Физкульт-привет! В первой смене
2: на Ретро-ФМ.

0: 9:17 на московских часах. Саша Светлов, Рита Субботина на местах. Мы сегодня обсуждаем вещи сны, да и вообще тему сна раскрываем подробнее.
1: Так, ты только что говорил про спорт, а я, знаешь ли, время не теряла, потому что я кое-что нашла, связанное как бы и со спортом, и с вещами снами, понимаешь? Mm-hmm. А можно Александру сделать, ну, как бы в подтверждение того, что ай да я молодец.
0: Похвали ее.
1: Спасибо, спасибо. Короче, расскажу о спортивной вещи сон, ну, потому что он грандиозный, и я думаю, что кто-то об этом знает.
0: Как много ты уже рассказала про этот сон.
1: Я, кстати, могу что-нибудь продавать. Просто, ну, лью какую-то воду, да?
0: Конечно.
1: В общем, перед матчем России и Камерун, это был чемпионат мира 94-й год, нападающему Олегу Соленко якобы приснилось, что он забьет 5 голов. Угу. И что вы думаете? На следующий день, 28 июня 94 года, Россия победила Камерун со счетом 6-1. Соленко забил как раз 5 голов. Вот. И сам нападающий, и его сосед по комнате Дмитрий Радченко не раз вспоминали эту историю в интервью разных лет, потому что у этой истории как минимум есть один свидетель.
0: Ну, то есть реальная история, да. Круто же. Вообще, я помню, это рекордом стало. И благодаря вот этому результату Соленко, если не ошибаюсь, до сих пор является единственным футболистом в истории, вот который в одном матче 5 голов забил. Это называется пентатрик.
1: Да, он по итогам турнира получил золотую бутсу как лучший бомбардир 94-го года, разделив награду с болгарином Христо Стойковичем.
0: Стойковичем, да, помню такого.
1: А я вот подумала, вот ну смотри, если спортсменам снятся какие-то вещи и сны, вот бы капитану Спартака Роману Зобнину приснилось как-то, да, что в мае 2027-го ну такой кубок, как вот этого Симбу над головой так поднимет.
0: А вот было бы неплохо, ты знаешь, Роман, ложись сегодня спать пораньше.
1: Да, и надо вот, говорят, что 15 минут перед сном что-то представлять, мы вам подсказали, что
0: крути его в сознание.
1: Мы тоже с Сашей будем на всякий случай. А вдруг, ну, как бы у троих, да точно сбудется.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9.

0: 25-44-33.
1: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Вечеринка «Ретро-ФМ».
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
10: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день
8: ровно в 21.00.

0: Ну вот, наконец-то мы все выяснили. Сначала была The Center of the Cut, а уже потом самое сердце на поражение и пошло-поехало.
1: Хорошо, что пошло и поехало дальше. Хорошая же музыка, ее должно быть больше, правильно?
0: Конечно, хорошо вообще, когда едет. А вечером еще и разгоняется. Это я про нашу вечеринку ретро-ФМ. Для кого, если этих ритмов недостаточно, то включайте в 21.00. Там так танцевально. И каждый день на ретро-ФМ. Специально, чтобы вы и будни могли превратить в свой праздник. Девять тридцать, время узнать актуальные новости от Вадима Ривмана.
2: Обязательно расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, дежурные средства ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем. Над Ростовской областью за ночь были сбиты больше 30 беспилотников и ракеты. Наиболее массированной атаке подвергся Таганрог. В городе зафиксированы 3 очага возгораний, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, а также логистический хаб партнера компании «Озон». Обошлось без пострадавших. Над Самарской областью ночью сбили свыше 40 украинских дронов. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий, а в нескольких жилых домах выбиты стекла. Над Воронежской областью уничтожили 16 дронов. Глава региона Александр Гусев сообщил, что в одном из муниципалитетов повреждено остекление, крыши и фасады 4 частных домов, пострадавших нет. Италия сможет вернуться к закупкам российского газа после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры страны Маттео Сальвини. Он выразил обеспокоенность стоимостью энергоносителей в Европе, которая остается крайне высокой из-за нестабильной геополитической ситуации как на Украине, так и на Ближнем Востоке, где осложнилась обстановка в районе Армузского пролива. До конца сентября среднесуточная температура в столичном регионе вряд ли составит меньше 8 градусов. До показателей, при которых включится отопление, столбики термометров упадут только к первой декаде октября. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в начале октября ожидается еще около 9 градусов, а 5 числа будет переход через 8 градусов к более низким значениям, рассказала специалист в интервью агентству ТАСС. Для начала отопительного сезона такая температура должна продержаться 5 дней, уточнила синоптик. Юрий Нарштейн, создатель легендарного «Ежика в тумане», празднует сегодня 85-летний юбилей. «Цапля и журавль», «Лиса и заяц», «Сказка сказок» – каждая работа мастера является подлинным шедевром. В «Ежике в тумане», кстати, применялась технология многоярусной перекладки, чтобы придать изображению необходимый объем. Так, Нарштейн в середине 70-х, еще задолго до 3D, смог создать тот самый туман, в котором ежик пытался разглядеть лошадку. И еще курсы валют на сегодня. Доллар – 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Ну а с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 9.35, игра на Retro FM скоро начнется. Никогда не было, и вот опять.
1: Да, друзья, это эффект Манделы. Мы, кстати, вот говорим про «Никогда не было, и вот опять», и про эту игру, она свеженькая, и про то, что сейчас опять будет какое-то воспоминание, которое, ну вот вроде мы все помним, да, а нет, такого не было, и вот опять.
0: Это и называют эффект Манделы. Ждем участника, который будет претендовать на настольную игру и фирменную футболку от Retro FM.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495-2. Звоните.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Завойского до Кулгали. Также по Гвардейскому от Аделикутой до Ершова. И по Шахиде от Яхина до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне Хавейл Про ТТС на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении Хавейл H7 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре Хавейл Про ТТС или на сайте havail.ru. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026. Года.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
3: Retro FM.

0: Эффект Манделы на Ретро FM.
1: Начинаем игру, в которой воспоминания о тех или иных событиях могут быть не так однозначные. Вот мы реальность и восстанавливаем с помощью наших слушателей. Игорь из Уфы сегодня будет участвовать в игре. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Игорь, скажите, удавалось уже слушать нашу игру? Ну и, возможно, вот что-нибудь угадывать.
2: Именно эту игру нет.
3: Это Дебил. Даже еще интереснее, я считаю.
1: Да, потому что здесь мы вам приведем три версии каких-то интересных там событий. Ну, конкретно сегодня мы будем говорить про песню из фильма. И вам нужно будет выбрать именно тот ответ, который был в реальности. Потому что иногда нам кажется, что вот все было именно так. Но это общее такое массовое заблуждение.
3: Да, нам всем так кажется, а оказывается как-то по-другому.
1: Да, вот это заблуждение коллективного сознания и назвали когда-то эффект Манделы. Если вы разберетесь, то получите настольную игру и фирменную футболку от Retro FM. Готовы?
2: Готов.
1: Ну, в таком случае, вопрос. Сегодня мы предлагаем вспомнить песню из фильма «Гости из будущего». Помните такое кино? 80-е. Ну, конечно.
3: Алиса, Раслина. Мелофон у меня.
1: Да, тогда скажите, какие слова поет Алиса Селезнева в знаменитой песне? Внимание, три версии вам даем. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края». Второй вариант. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края». Третий вариант. «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в далекие края». Игорь, ваш выбор.
2: В далекие края.
1: В далекие края принимается. Ну и давайте послушаем, как же там было в кино. Оригинал.
4: «Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края».
3: Да как такое?
1: Ответ А. «Не в райские края». Действительно, в оригинальном тексте Юрий Ентин, автор слов, писал, зовет меня «не в райские края», как бы говоря этим, что, ну, взрослые дети, да, встречаются не с простой и безоблачной жизнью. Да, но эти слова остались в песне, а уже в дальнейших версиях появились недалекие, даже, а чудесные края.
3: Чудесные, у меня в голове, да, чудесные
1: да,
3: края.
1: Да, это там
3: были.
1: Большой детский хор спел, если не ошибаюсь, в 90-м году. И вот у многих уже отложилась версия позитивная. «Чудесные края». А первоначальная песня задумалась, да,
3: там
1: с драмой
3: как бы
1: такой.
3: Стакан был наполовину пуст, а потом его переделали.
1: Вот туда, про оптимизм и пессимизм. Что ж, Игорь, ну сегодня не получилось разгадать эффект Манделы. Бывает. Будем ждать вас вновь в других играх. А, тем не менее, да, вот благодаря этому мы узнаем, оказывается, как часто мы заблуждаемся и делаем это все вместе.
3: Игорь, ну вы же не расстроились?
2: Нет, конечно. Я же дозвонился, я уже победил.
3: Ну все, кайф. Вот с таким настроением давайте, вот пусть сегодняшний день у вас пройдет.
1: И с Доной Саммер прямо сейчас на Ретро FM.
0: Эффект Манделы.

0: Всем привет от первой смены, Рит Субботина.
1: Саша Светлов.
0: Мы здесь обсуждаем сны, в том числе вещи сны, ну и вообще эту тему широко раскрываем. Я думаю, что ни для кого не секрет, да, что женщины спят дольше мужчин. Ну, как бы, наслаждайтесь.
1: Ой, что началось-то вообще?
0: Да-да-да, пожалуйста, покрапите, да.
1: Сюда выставим, скайпом.
0: Но вот насчет стран. Ты знал, например, что лидерами по продолжительности сна является Новая Зеландия? Там 7,5 часов дрыхнут.
1: 7,5? Да. Ну, маловато, если
0: их
1: честно.
0: Мы не совсем понимаем. А вот наши, недосыпающие. Япония, Сингапур и Южная Корея. 6 часов 15 минут. Так ощущение, что они все на утреннем шоу работают.
1: Есть ощущение,
0: да? Да. Ну, бодритесь там как-нибудь, ребятки. Держите. Мы где-то вот в России посерединке разместились. Такие вот, чтобы и тех не обидеть, и этим угодить.
1: Ну, а на выходных я вообще лидирую. Знаешь, мне вот это 12 часов, и я такая, ну, еще немножечко выспаться. Это сразу же и за Японию, и за всех остальных. Друзья, ну а вы пишите про свои вещи и сны в наши соцсети. И уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
0: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем сегодня про сны разговариваем. В первую очередь про вещи. Какие сбывались? Может быть, как это вам удавалось, если делали что-то специально? Разные техники там, знаете, обсуждаем. Вот Николай Кривоногов все расшифровал. Он все понял.
2: Так.
1: Кошмарные сны. Это когда снятся кошмары. Эротические, когда снится. Понятно, что вещи сны — это когда снятся вещи. Тебе часто корзина с маркетплейсов?
2: Да, слушай, ну ты такой вообще смешной.
1: Не успела заказать!
2: Ну, это вообще всегда получается такая ситуация.
1: Так вот откуда вся эта тревога.
2: Да, Надежда нам пишет. Добрый день, когда училась в школе, не могла как-то решить сложную задачу по математике. И во сне увидела решение. Надежда Кемерова. Знаешь, кому-то там яблоко, да, упало, а кому-то вот математика снится тоже. Кому-то корзин на маркетплейсе, а лучше бы математика. Ты тогда понимала вообще, дебет с кредитом сходится? Нет, на что будешь последнюю неделю, месяц
1: жить? У меня
2: на
1: одного знакомого оленьи рога упали как-то. Да, было дело.
2: И что было потом?
1: Да вроде жив-здоров. Ну что, Александр пишет. Саша, Рита, приснился как-то водить, что водитель уволился, и меня поставили на его маршрут на постоянной основе. Проходит, значит, несколько месяцев, точно не помню, может, 2-3. Водитель действительно увольняется, и меня поставили на его маршрут развозить заказы. Вот такое совпадение. Александр, ну видите, вас предупредили.
2: Оксана пишет. Всем привет из Екатеринбурга. Соседке по саду приснился сон, о котором она мне рассказала, что у меня появится белая юбка и белая машина. Мне нравится, как женщинам не может просто машина присниться, а как бы, ты сядешь мне в белой юбке, о боже, так здорово.
1: И потом раз, да, снится синяя Феррари. А можно красную?
2: А можно красную?
1: Ну, ты же можешь докрашивать, раскрашивать сны.
2: Короче, в тот же месяц приобрела, мне нравится вот в такой последовательности, юбку, а потом поменял машину, взяла белую ласточку. Вот, потом она спрашивала, ничего больше не снилось, нет там никакие еще лосины, может быть, леопардовые и еще что-то такое. Вот, значит, Николай говорил о том, что долг приснился уже второму человеку, да?
1: Долг?
2: И отдали, да. Ну, то, что типа, вот мне сейчас отдадут долг, и ему отдали.
1: Ой, отдай-ка я, подожди, сейчас засну. О, все, вернули.
2: Я тебе 250 рублей переводила,
1: да,
2: за вчерашний салат.
1: Да, это не про тебя речь, ты нормально, прощена, сестра.
2: А прикинь, как банк твой, каждый день ты ему снишься с этой ипотекой. Опять Сашка снился.
1: А ты за искусственный интеллект, за роботов не переживай.
2: Ну ничего, через 30 лет отдаст.
1: Да, ну что, движемся вперед, ждем ваших новых сообщений, обязательно к теме еще вернемся. Сейчас послушаем Кармен, чао, бомбина.

0: В столице 10.00, это первая смена. А вам что сегодня приснилось? Обсудим это через несколько минут, но сейчас будут новости. Вадиму наверняка курсы валют снятся каждый божий день. Вадим Ривман с актуальной информацией на Ретро-ФМ.
1: И они тоже будут. Доброе утро. Итак, в Минтруде заявили о росте числа многодетных семей в нашей стране с 2024 года и по сентябрь этого года. Количество многодетных увеличилось на 16%, пишут ведомости со ссылкой на данные пресс-службы Минтруда и соцзащиты. За указанный период показатель увеличился с 2,5 миллионов до 3 миллионов 50 тысяч. По числу многодетных семей устойчиво лидируют, как отмечается, Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Республики Северного Кавказа. Компания «Озон» уточнила, что ракетная атака на Таганрог затронула не склад, а логистический хаб партнера маркетплейса. Поставки у продавцов маркетплейса этот объект не принимал и выполнял другие операции. По данным «Озон», никто из сотрудников хаба не пострадал. В результате атаки ВСУ загорелся блок здания, поэтому хаб доставки партнера пока не работает. Товары, которые туда направлялись, «Озон» распределит по другим объектам. Мошенники начали рассылать россиянам уведомления от имени госуслуг и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Ссылка в таких уведомлениях ведет на фишинговый сайт, имитирующий госуслуги. Там у пользователя пытаются выманить логин и пароль для доступа к настоящей учетной записи. Как отмечается, записываться на бесплатную вакцинацию по ОМС необходимо только через госуслуги, проверенные государственные приложения или регистратуру поликлиники. Во Внуково минувшей ночью встречали спортсменов, которые триумфально выступили в целой серии соревнований по спортивной аэробике в Испании. Спортсмены вышли под аплодисменты и звуки гимна в аэропорту. Россияне привезли 10 золотых наград, 4 серебряных и 5 бронзовых. По итогам трех турниров – чемпионата мира, первенство среди юниоров, а также среди юношей и девушек – российская сборная стала лидером и по числу медалей высшей пробы, и по общему количеству наград. И напоследок о курьезном случае, который произошел на железной дороге в Германии. Движение поездов на одном из маршрутов было остановлено на 1,5 часа из-за того, что дежурный напился до потери сознания. Как пишет газета «Бильд» со ссылкой на полицию, в какой-то момент дежурный перестал выходить на связь, его коллеги вызвали полицию, скорую. Стражи порядка нашли мужчину, лежащим на диване, а рядом были разбросаны несколько пустых бутылок пива. Алкотестер показал почти 1 промилле в крови дежурного. Через какое-то время на станцию прибыл вызванный сменщик. Движение поездов возобновилось, ну а в отношении горе-дежурного примут меры. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. Ну а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Алиса, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Только железная дорога, железной дороге рознь, да? Ну вот у нас же тоже поезда задерживаются, mm-hmm. бывает. Ну как об этом маэстро пел? Кондуктор, не спеши, понимаешь? Слушай, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Но... здесь с дежурным я отмечаю, что 30-летие
1: да,
0: службы.
1: Да вообще не важно. Я лично понимаю дежурного, потому что поезда это такая романтика.
0: Я понимаю дежурного, а мы слушаем, что ты понимаешь дежурного.
1: А поезда это романтика, понимаешь? И ты такой вот едешь дорогой, и ты такой, да возьму немножечко беленького, сухенького. Оно, конечно, может вредить моему здоровью, но с другой стороны, да, опять же, вечер, пятница.
0: Ну, вообще, в поезде, конечно, это вот чаек или кофеек вот из этой кружечки фирменной вот нашей.
1: Мне понравилось, как ты меня вообще просто обесценил всю мою... Я сказал, ну, вообще, чаек или кофеек.
0: Пьющих надо ставить на место. Будет заботиться о здоровье нации. Но это мы не серьезно. А что касается серьезных планов, то у нас Руссо-туриста в первой смене будет игра, где мы улучшаем наши запасы иностранных слов.
1: Да, друзья, и мы сегодня говорим про, значит, в день совпадения снов, говорим про то, какие вещи сны вам снились. Ну, когда-нибудь вдруг такое было, обязательно пишите нам во все наши соцсети, и мы их прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Доброе утро! Гороскоп на 15 сентября, на вторник. Сегодня надо попытаться найти баланс между грандиозными планами и реальным положением дел. Велик риск конфликтов из-за денег, ревности или борьбы за влияние.
2: Овны, день потребует сдержанности, осознанности и умения вовремя остановиться, чтобы не создать лишних проблем.
1: Тельцы, ваши партнеры сегодня могут быть слишком резкие. Не стоит на этом основании ставить крест на взаимодействие.
2: Близнецы, посвятите время решению повседневных задач, а не отдыху, хотя вам может быть непросто собраться.
1: Раки, сегодня не лучший день, чтобы утверждать свой авторитет.
2: Львы, ваши энергичность поможет разрулить все возникшие сложности.
1: Девы, ваша сильная сторона – способность видеть суть, анализировать и находить нестандартные решения. Помните об этом.
2: Весы, вам стоит избегать финансовых споров, выяснения отношений и рискованных операций.
1: Скорпионы, не давите на близких и не принимайте решения на эмоциях. Это может привести к неприятным последствиям.
2: Стрельцы, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и уделить время себе.
1: Козероги, сегодня обстоятельства или другие люди могут помешать вашим планам.
2: Водолеи, постарайтесь вести диалог с руководством в уважительном тоне, избегая споров. Однако не забывайте про свою позицию.
1: Рыбы, обращайте внимание на скрытые договоренности.
2: И просыпайтесь, ребят. Ну все, уже пора. Прям, знаете, в таком настроении, что хоба, вместе с нами.

0: 10.13. Это первая смена. Саша Светлов перед субботой. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здрасте.
0: Да, мы сегодня здесь, да и вообще не только сегодня, для того, чтобы помогать вам пробуждаться в классном настроении и прогонять сон. Но иногда нам на помощь приходят, конечно же, проверенные десятилетиями мелодии ретро-ФМ. И сегодня мы хотим предложить, ну, такую специальную подборочку от ретро-ФМ, которая прогонит сон. Я думаю, что начать надо с песни, которая ассоциируется с самым бессонным праздником года, Новым годом. Это, конечно, диск «Дискотека Авария».
1: Ой, сразу мандаришками запахло. Нет и... ощущения такого?
0: Да, и до 6 утра никто не ложится.
1: И пора уже билеты как будто прямо сейчас куда-то покупать, потому что они будут стоить, а, да не важно.
0: Это мы вас так настраиваем к нашим новогодним играм, они будут впереди.
1: Так, дальше следующая песня, которая вот я как раз говорила, что билеты пора покупать куда-то. Каждый раз, когда я куда-то еду, у меня эта песня в наушниках, потому что она напоминает мне о Москве. И я такая, сейчас как приеду с новыми силами, сейчас как зажгу на работе и так далее. Давайте поставим.
0: У меня она на будильнике стояла. Невозможно не встать и не нажать, потому что что-что, а сон прогоняет мгновенно, на 3-й секунде. Настоящий кач. Так, я бы предложил легендарный хит группы Kiss, I was made for loving you, baby. Тоже далеко от «Спокойной ночи»,
1: слышите,
0: малыши.
1: Слушайте, я вот по столу вот так тын-тын, и ручкой, и ножкой, потому что невозможно спать под это.
0: Но если и эти треки не помогут, то есть у нас еще специальный коктейльчик с Александром, звукорежиссером, насобирали, который точно прогонит, потому что если задуматься об этих песнях, то сон снимет как рукой. Это легендарный «Скэтмен».
1: Так, кстати, зубы можно чистить, я подумала, с утра.
0: Хороший темп. Да, еще Crazy Frog может задать темп и ритм для всего дня.
1: Это ты на этом...
0: По пробкам на работу.
1: Либо по пробкам, либо на... Ну, как это называется? Кого все не любят летом? Кто ездит на этих
0: самокатчики?
1: Штуках? Самокатчики!
0: А почему ты на меня не на Саню смотришь? Как бы, там любимое транспортное средство.
1: А я намекаю, знаешь, когда ты одному говоришь впрямую, он может
0: обидеться. А я пальцем не буду показывать, да?
1: А я так подмигиваю.
0: Да, и еще вчера буквально слышали хит под названием «Дюби-ду», который тоже... Может сразу настроить на танцевальное какое-то приключение, которое может плавненько перерасти в Фили Читу на ретро-ФМ, а потом в 21.00 взорваться на вечеринке.
1: Мне понравилось танцевальное приключение. А не отправишься ли ты самой в танцевальное приключение
0: Но
1: в эту пятницу?
0: Только если возьмем с собой красоток испанок. Бакара на ретро-ФМ. Продолжение первой смены. Просыпайтесь, друзья.

0: На столичных 10-19, Саша, Рита на местах. Ты, наверное, слышала, что появился самозапрет на кредиты, да?
1: Ну да.
0: Ну, в принципе, полезная штука, да, для безопасности. Но у россиян спросили, а чего вы еще хотели самозапретить? Ага. Две трети россиян хотели бы вести самозапрет на соцсети перед сном.
1: Ой-ой-ой-ой.
0: Так, ну смотри, а на втором месте по популярности стали поздние визиты к холодильнику. Ну, после 10 вечера. Это твою всю жизнь запретят.
1: Вообще, слушай, получается, куда вы взяли двигаетесь? И просто мою ночь запретили.
0: Да-да-да, как я буду жить, да? А еще покупать себе фитнес-абонемент. Вот запрет, потому что люди жалуются. Покупают на целый год, а потом не ходят.
1: А вот с этим я не согласна. Вот туда я хожу вообще-то. Вот это единственное. Потому что что? Правильно, потому что я ночью просыпаюсь, как сегодня. Я дважды, чтобы ты понимал, ела черный хлеб. Но я такая...
0: Зубы покажи.
1: Пока на месте.
0: Все на месте.
1: Но это же не тот сухарь. Вот там не все были на месте.
0: Те сухари хоть перестала покупать.
1: Поэтому я тебе просто хлебушек покупаю. И думаю, ну он же черненький, менее калорийный.
0: Берегите себя, берегите зубы, ходите в фитнес-клубы и соцсетями. Ну давайте хоть как-то в меру уже.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро

0: Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение. Сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
9: Шоу «Дорогие гости»
10: на Ретро-ФМ.
9: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.
10: Ретро-ФМ.

0: Вот интересно, сколько девочек назвали именем Дуня в этом году? Маргарита. Маргарита, статистика, подключитесь, пожалуйста, к разговору.
1: Ну, я думаю, что мои родители прослушали. Они другую песню слушали или что-то читали, понимаешь? Вот это вот самое интересное. Вот потому что, знаешь, как со мной обычно где-нибудь знакомятся?
0: В образованной семье всегда так. Поэтому, как бы, там выбора было либо Маргарита, либо Порфирий. Вот, ну, начитанные люди, даже разные произведения.
1: Я тебе хочу сказать, что отец 100% ждал Порфирия. Поэтому он как бы с Маргаритой, но как бы с другой стороны. Лови мяч футбольный.
0: Ладно, Булгаков так Булгаков.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Таиланд сократил сроки безвизового пребывания для граждан ряда стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Россияне смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней без выезда из страны. Для этого до окончания срока действия безвизового штампа необходимо обратиться в любой иммиграционный офис и уплатить сбор, передает ТАСС. Королевство утвердило список стран, граждане которых смогут получать визу по прибытии. В него вошли Азербайджан, Белоруссия и Сербия. В период проведения выборов в Госдуму 18 и 19 сентября школы Татарстана, на базе которых откроются избирательные участки, перейдут на альтернативные формы обучения. Ученики посетят музеи, лаборатории вузов и колледжи, а также примут участие в выездных мастер-классах и экскурсиях на предприятия, пишет «Московский комсомолец». Детские сады, где разместятся участки для голосования, будут закрыты. Власти Татарстана ввели запрет на розничную продажу алкоголя в Казани 29 сентября. Мера связана с проведением товарищеской встречи между сборными России и Ирана на стадионе и призвана обеспечить безопасность болельщиков. Ограничения коснутся магазинов в центре города, в частности улиц Баумана, Профсоюзной и прилегающих к ним, и территорий вблизи стадиона. При этом кафе и рестораны продолжат продавать алкоголь в обычном режиме, пишет «Московский комсомолец». На домах у бульвара Ярдем завершаются работы по нанесению двух муралов. На фасадах домов по улицам Серова 35 и Кулахметова 22 появятся композиции «Дом поколений. Открывая мир». Увидеть законченные работы казанцы смогут 17 сентября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 33 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Глобал Плюс». Жилой комплекс «Новое наследие».
5: Казань. Следующий год. И вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Good day, my friends. How are you?
1: I'm good. And you?
0: Ну, в общем-то, интермедиат мы сдали. Да.
2: А есть чтобы такое. Да, на выучить, C1 идем.
0: Да, и иностранный язык получше. Можно, ну, либо преподавателя нанять, либо пойти в какую-нибудь группу подготовительную, либо просто участвовать в игре «Руса-туриста».
2: Да, ребята, моя любименькая игрушечка. Разговариваем на разных языках, оказываемся в разных странах, в разных ситуациях. И за это еще получаем нашу любимую термокружку. Поэтому звоните всем, кто хочет сыграть в «Руса-туриста». 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Завойского до Кулгали. Также по Техническую от Тимир-Юл до Чернышевского. И по Дубравной от Затлы до Танковой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Geely Citroen. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely Citroen. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
4: Реклама 0+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
11: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
12: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
13: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
16: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
16: Каждый день ровно в 21:00.

0: туристо.
1: Обліка моралі.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро, ребята! Good morning, bonjour! Ну и дальше перечисляйте сами все, что знаете, потому что это может вам пригодиться в игре «Руса-туриста», познание, иностранные языки, ну и фразы, которые вам могут пригодиться, если будете путешествовать по странам.
3: Ну что, давайте здороваться с тем, кто сегодня с нами летит, а куда, скажу чуть позже.
2: Московская область на связи. Анна, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Анна, здравствуйте! Скажите, вы вот последний раз где были, где разговаривали на другом языке?
4: В Египте.
3: Все, супер. Хорошо, что мы сегодня не Египет загадали, а то было бы слишком просто вам, наверное.
2: Да, да, да. Мы сегодня отправимся в место не менее красивое, а я бы даже сказал чуть-чуть более.
3: Итак, ну что, начинаем? Вы готовы?
4: Готова.
3: Итак, погнали. Значит, я вам расскажу. Значит, мы с Сашей в Праге. Опаздываем на поезд, ну, потому что Саша, как обычно, куда-то убрал свой телефон. Вы бы знали вообще, как он это делает. Долго не могли его найти. Значит, бежим уже и спрашиваем у сотрудника вокзала, откуда отправляется поезд. И мужчина нам отвечает.
5: Влак идиште, сжать его наступиште.
3: Вот что он нам сказал? Поезд отправляется через 30 минут. Поезд отправляется с третьей платформы, или ваш поезд ушел. Но зато теперь вы можете потусить в Праге еще сутки. Поздравляю!
5: Влак отъешьте, с Гретико наступиште.
4: Второй вариант, давай.
3: Поезд отправляется с третьей платформы.
2: Ну, я же понятно и
3: уважаемый
2: сказал.
3: Уважаемый Вжичкович, не могли бы вы нам перевести?
5: Стржеть его наступившим. С третьей платформы. Это правильный ответ, Аня.
3: Все же понятно было.
2: Ну, куда понятнее. Что ж,
3: я думаю, если кто-нибудь в Праге сейчас слушал нас, он...
2: О май гад.
3: Он поднял вот так ручку, так...
2: Фирменная термокружка. Аня, вам достается. Ну и намек от вселенной, что надо бы как-нибудь в Прагу собраться. Ань, соберись.
4: Обязательно.
3: С кружкой, знаете, с термо. Будете вот так
2: и идти. И сфоткайтесь, да, обязательно.
3: Нальете либо кофе, либо, ну, что это погорячее имеется в виду. Ну, то, что внутри погорячее, да, ощущается. И такие, вау, здорово. Какая классная идея мне придумала вместе с Ритой и Сашей.
2: И в этот момент, конечно же, в наушниках будет играть что? Ну, назови любую песню Ретро-ФМ. Веселые ребята, розовые розы, например. Которые будут звучать прямо сейчас. А Аню мы еще раз поздравляем.
0: Руссо-туристо.

0: А как там они называются? Pink Roses, да? Если переводить.
1: Слушайте, только что играли в Ростуриста, я уже говорила, моя любименькая игрушка. И только что, вот я честно говорю, случайно открыла одну соцсеть, и написано: вакансия для тех, кто устал от Москвы. Внимание, ребят, записываем. Ловец миди, Нидерланды. До 5600 евро. Сборщик оливок, ну тут скромненько, да? Сицилия 2500. Оператор дойки коров, Швейцария 4800.
0: Оператор, называй меня оператор с этого дня, да?
1: И, конечно, упаковщик икри, Норвегия до 4200. Ну, как бы, я не знаю, какой резюме конкретно туда нужно отсылать, но думаю, ловец миди.
0: Самое главное, выбор есть.
1: Выбор есть. Ты куда бы пошел?
0: Мне нравится оператор. Да. Вот, ну, я хочу быть оператором. Там же так же вот с наушниками и микрофоном, да?
1: Да, конечно же. Если учишь, что это дойка коров. А здравствуйте, коровка буренка уже подоена.
0: Параллельно консультируешь людей в безопасности где-нибудь в банке.
1: Я не люблю морепродукты, поэтому мидии нет. А вот оливки за 2500 и еще небольшой кусь, это я собираюсь.
2: Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
13: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.
16: 12+. Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 15 сентября, день совпадения снов, и тему снов и вещих снов особенно мы подробно раскрываем. Но это не так просто сделать, потому что, ну, как говорят сомнологи, да, мы забываем 95% снов в течение первых 5 минут. Так что обсуждать то, что мы забываем, непросто, мы... тем не менее что-то
2: остается. У меня всего лишь один вопрос, а можно я буду забывать вот это, то, что мне снится? Мне постоянно, ну, я же говорю, фигня какая-то там, я не знаю, мухи огромные ходят по офису.
1: Сон тебя за что-то наказывает.
2: Можно я вот это буду
1: обычно
2: забивать?
1: Обычно сны стираются, но не у всех.
2: Не у всех.
1: Ты задумайся.
2: Я потом думаю
1: да.
2: об этом.
1: А еще вот такая тема, да, ну, многие же люди разговаривают во сне. Давайте так, каждый бывал в этой ситуации. Поднимите руку, кто бывал. А, ну понятно.
2: Ой, смотрите,
1: Рита,
2: сейчас подняли двое коллег, которые не только во сне, как я уже вам рассказывала, они тут разговаривают, и главное, знаете, не друг с другом, а просто. Вот ты потом думаешь, ясненько,
1: ну, когда
2: нормально.
1: Ты активный собеседник. Так вот, разговор во сне абсолютно безопасен, говорят специалисты. Вы не выдадите свои страшные секреты, потому что в этот момент мозг генерирует случайный поток слов. Расслабьтесь, ребята, и болтайте сколько угодно. Знаешь, ты болтаешь во сне, помнишь, да?
2: Да, конечно, еле внятно. Не... А вот то, что я ем во сне, это как? Я реально иногда не помню этого.
1: Да, но потом это можно увидеть, если часто это делать.
2: Ну, я всегда вижу, знаешь, какие-то шкурки от банана, какие-то фантики.
1: Следы такая... греха.
2: Да.
1: Ладно, ребят, берегите здоровье. Всем здорового, классного сна, но в меру. Так, чтобы к 7 утра, да, все как штыки, и завтра обязательно включили первую смену на Ретро-ФМ.
2: Хорошего дня и встретимся завтра.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Московское время 11 часов. Вторник, 15 сентября. Ух ты ж, половина прошла. Прямо сейчас новости от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. У федеральных льготников есть право подать заявление в социальные фонды до 1 октября для получения компенсации вместо полагающихся им социальных услуг. Сделать это можно через госуслуги в МФЦ или клиентской службе СФР. Об этой возможности напомнил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. После этого срока изменить решение можно будет лишь через год. Сейчас стоимость полного набора социальных услуг составляет около 2000 рублей. Вице-премьер Италии Матео Сальвини выступил за восстановление связи с Россией. Речь идет об экономике, торговле и культуре. Однако он уточнил, это произойдет после окончания конфликта на Украине. Тогда же Италия может вернуться и к закупкам российского газа. Сальвини отметил, что текущая стоимость топлива в Европе чрезмерно высока. С 1 марта будущего года каждый житель России сможет свободно купить сертифицированные гражданские и фильтрующие противогазы, в том числе детские. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС. Таким образом, будет снят запрет к свободной реализации этих изделий. Современные форматы помогают молодежи по-новому знакомиться с казачьей культурой. Об этом говорили на сессии в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Один из примеров – проект «Казаки делают хиты», который сочетает традиционные мотивы с современным музыкальным звучанием. Такой подход позволяет показать казачество не как музейную историю, а как живую культуру, которая развивается и может быть интересна молодой аудитории. Слово «кринж» стало самым раздражающим слух россиян. По крайней мере, так ответили 28% участников очередного любопытного исследования. Далее в списке уменьшительно-ласкательные слова «вкусняшка», «денежки» и «кушать». Канцеляризмы вызывают неприязнь лишь у 2% опрошенных. При этом 9% респондентов заявили, что их не раздражает ни одно слово вообще. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Пока на этом все, а далее на Retro FM встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Так, ну что, мы в очередной раз выяснили, какие нас с вами слова раздражают. Я давайте сразу из блокнотика своего буду вычеркивать, так чтобы больше не пользоваться, чтобы не раздражать никого. Что там было? Рофл, инфа, лол, имба. Ой, я надеюсь, сейчас нигде не выругался. Самым бесючим оказалось, кстати, слово «кринж», как мы узнали. Причем бесит оно даже уже тех, кто его когда-то внедрял усиленно. Даже молодежь раздражается, да. Какие вот можно использовать? Что у нас там, в принципе, осталось-то? Мне получается, кажется, слов-то не осталось никаких вообще. Как же быть, как делать? Вайб, ок, короче. Что там еще были? Какие слова? В принципе, кейс, триггерить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, фейк, хайп. Ну, ладно. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Изи вот еще, да? Сможем понять друг друга, я думаю. Это же самое главное, правильно? Вот, а мы еще что с удовольствием понимаем и принимаем? В больших количествах, между прочим, музыку нашу любимую. Скоро с нами Modern Talking, Шура и Тото Кутуньо. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216

0: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
2: 16+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Эмоции, которым верили, верят многие поколения, в том числе и сейчас. Вот все тогда сошлось в середине 80-х. Неповторимый высокий вокал Томаса Андерса, конечно, наполненный искренними эмоциями. И великолепные, сочные мелодии от гениального продюсера Дитера Болина. Ну, такая настоящая классика, не стареющая. Так, знаете, вот слушаешь эти песни, и так и тянет сделать что-нибудь хорошее под эту музыку. Пойду сделаю хорошее. Съем коржик.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной. Также по Парижской коммуне от Нариманова до Профсоюзной. И по Технической от Темирюл до Чернышевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стул украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
9: и включай интернет-потоки Retro FM.
11: 12+.

0: Это Fancy, знаменитый Slice Me Nice. Нарежь меня красиво или нежно. Ну, с одной стороны, звучит, может быть, и кровожадно немного, но тут ключевые слова тут, конечно, красиво, нежно. С любовью, в общем, нашинкуй. Ну, или на мелкой терочке также можно иногда, чтобы, так сказать, как следует, чтобы потом не повторять. Хотя, почему не повторять? Можно такое и повторить, наверное, иногда. Так, все, фантазию включаем, размышляем, если требуется, конечно. Но все это делаем под музыку, под лучшую в мире, которая звучит здесь в эфире Ретро-ФМ, ну, само собой, скоро. Space, Сергей Минаев и много чего еще. 11 часов и 49 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: включен. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
8: Радио Хаб. 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве осень. Ну, а еще в Москве полдень, конечно. Вот такие новости.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Средний размер пособия по беременности и родам для студенток в России приблизится к 100 тысячам рублей, пишет российская газета. Пособие выплачивается сразу за весь декретный отпуск, который обычно составляет 140 дней. Получить его могут студентки и аспирантки очной формы обучения, независимо от того, учатся они платно или бесплатно. Оформить заявление можно через госуслуги в клиентской службе соцфонда или в МФЦ. В ноябре жителей Татарстана ждет на один выходной день больше, чем остальных россиян. Помимо Общероссийского дня народного единства 4 ноября, в республике отметят День Конституции Татарстана 6 ноября. В итоге у татарстанцев будет 11 нерабочих дней вместо стандартных 10. 3 и 5 ноября станут сокращенными рабочими днями. В Казани с 15 сентября автобусный маршрут номер 62, следующий по маршруту станции метро Яшлек, ЖК «Салават-Купере», начнет работать по измененной схеме в тестовом режиме. Теперь он будет проезжать по улицам Волгоградской, Короленко, Восстания и Декабристов, где дополнительно откроются 5 остановок. Нововведение повысит транспортную доступность для жителей этих районов, пишет «Московский комсомолец». В образовательных учреждениях Казани началась осенняя неделя добра. До 20 сентября школьники будут участвовать в волонтерских и благотворительных акциях, экологических инициативах, инклюзивных мероприятиях и проектах, направленных на развитие культуры взаимопомощи и уважительного отношения к окружающим. Также в школах пройдут гражданско-патриотические мероприятия, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 33 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Службы информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Это «Браво» и Жанна Гузарова. «Будь со мной» на Ретро-ФМ. А давайте будем. Будем друг с другом. А вот чего мы будем, это уже каждый сам решает. Все мы люди взрослые. Ну, базовая история, понятно, это классная музыка здесь в эфире Ретро-ФМ. А кто еще с нами будет обязательно, регулярно продолжит это делать? Утреннее шоу «Первая смена». С 7 до 11 Саш Светлов и Рита Субботина каждый будний день приходят сюда с играми, подарками крутыми, темами интересными, ну и шутками, естественно, само собой. Еще и отличное настроение забывают прихватить. А музыка любимая, она всегда остается рядом, в том числе и по утрам. Не забудьте, первая смена с 7 до 11, а в ближайшее время «Синяя птица», «Рике и повери», «Живаго» и много чего еще классного, музыкального, мелодичного, в общем, всего того, к чему мы привыкли и очень-очень сильно любим. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного вторника.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте.

0: о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro.fm и достигайте новых высот. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже предыдущих. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
4: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro.fm.
6: Телефон рекламной службы Retro.fm 554 20.

0: Everybody needs love, everybody wants love. Каждый хочет любви, каждый нуждается в любви. Понятно, что как будто бы вещи банальные абсолютно фразы, но проговорить такое лишний раз, я думаю, точно не помешает, потому что, ну, про такие вещи базовые надо помнить. Мало ли, а то, вы знаете, мы в суете вот этой дневной иногда забываемся, что-то на работу, куда-то в пробках, что-то бежим. Ребят, вот она, база. Everybody needs love. Все, Живаго. Celebrate the love. В любви признаемся всем песням, без исключения, которые звучат в эфире Retro FM. Скоро Sting, кино, Абба и кое-что еще. Обязательно сегодня вторник, у нас 15 сентября. Напомню, продолжается.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары – все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Retro FM.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.
13: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Вот многие люди задаются вопросом, для чего вообще творческие люди, ну, авторы песен, например, все это делают, для чего они пишут эту музыку. Много всяких разных версий есть. У Стинга, конечно, своя. Он говорил о том, что я пишу, говорит, песни прежде всего, чтобы развлечься и потренировать мозги. Мне нравится использовать эту форму искусства как средство повествования. Ну, вот мы прямо понимаем, насколько все-таки сильно натренированы теперь уже мозги у Стинга. Ну, я как бы говорю его языком. Гениально, как всегда, шедеврально, неповторимо. И это можно сказать обо всех песнях, которые звучат в эфире Retro FM. Алиса Фрейндлих скоро, между прочим, группа Starship, да и не только. Все это в самое ближайшее время. 12 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас продолжается музыкальный вторник.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Теабанк» 0+.
2: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
4: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Целых 13 часов уже в Москве. Ну что, пусть остальные тоже будут целыми. О том, что было, есть и будет, знает Дмитрий Королев. Он сейчас все расскажет в новостях. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Запуск воздушной беспилотной доставки быстрым не будет. Технологию уместно внедрять в мирное время, когда граждане смогут спокойно относиться к дронам. Такое мнение выразил член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Ну а ранее глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал, что до конца года будут выбраны города для эксперимента по доставке с использованием беспилотников. Россия хочет завершить украинский конфликт. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, если Украина готова к возобновлению мирных переговоров, то Россия согласна на это, так как ей есть что сказать. Лавров добавил, в отличие от других западных стран, Соединенные Штаты понимают первопричины этого конфликта. Евросоюз по-прежнему стоит на том, что нельзя признавать Крым и Донбасс российскими, а также выступает за вступление Украины в НАТО. Китай ввел масштабные ограничения на въезд и выезд из страны. Это позволит правительству еще больше контролировать своих граждан. Так, людям, которые, по мнению властей, нанесли ущерб национальной безопасности или интересам Китая, находясь за границей, может быть запрещено покидать Китай на срок до 3 лет. Новые правила могут применяться к любому, кто считается угрозой промышленной или технологической безопасности страны. Россияне назвали самые престижные профессии. По данным сервиса Superjob, у большинства граждан в почете программисты и IT-специалисты. Также престижные в этом году россияне считают инженеров, квалифицированных рабочих, топ-менеджеров, врачей и военнослужащих. При этом 6% респондентов считают, что престижной может быть любая профессия. Остальные уверены, что престижных профессий вообще не существует. Ну и 2/3 россиян хотели бы ввести самозапрет на просмотр соцсетей перед сном. Еще 1/4 ограничить привычку ночью заглядывать в холодильник. Это показал очередной опрос граждан нашей страны. Также почти каждый 5-й участник исследования выразил готовность отказаться от приобретения фитнес-абонементов, поскольку в дальнейшем ими практически не пользуются. Еще 18% хотели бы ввести ограничения на ночные покупки на маркетплейсах. Это защитило бы их от эмоциональных трат. Ну и о валюте. На этот вторник доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вы знаете, сейчас чуть было не разочаровался. Мне тут искусственный интеллект наплел, что голос Тарзана вот в этой песне группы Балтимора не настоящий, не человеческий, а якобы синтезированный. Тарзан не настоящий, надо же, не может такого быть. На самом деле все нормально, проверил, голос настоящий. Хотя, ну, мы-то с вами знаем, где настоящий Тарзан обитает. Где-то рядом с Натальей, я так понимаю. 13 часов и 19 минут московское время. Дальше с нами абсолютно все настоящие. Крис Рим, Леонид Агутин, Глен Медейрес уже на подходе, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов, я тоже настоящий, в самом делешный. Все, продолжаем наслаждаться музыкой здесь в эфире Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
0: сегодня... Ясен-красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
0: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама.
7: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
10: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
14: Риэлтор. Простая арифметика.

0: Оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Кстати, по меркам профессиональных музыкантов, Крис Ри взял гитару в руки довольно поздно, в 21 год. И, кстати говоря, он купил ее на деньги, которые откладывал на покупку одежды. Вот так действуют гении. Только потом мы узнаем о том, что они гении. Крис Ри всем все уже доказал. Кстати говоря, рассказывал про него в программе «Ю», которая выходит в эфир «Ретро-ФМ» по субботам. Там я рассказываю про лучших, про любимых артистов. Кстати говоря, на этой неделе, давайте же открою тайну, в 13 часов в субботу в программе «Ю» расскажу про Юрия Шатунова. Все, теперь вы все знаете. Хотя нет, не все. Из ближайших песен, которые мы услышим, Саманта Фокс, Скэтлен Джон и «Цветы». Буквально через пару минут все продолжится прямо здесь, на Retro FM.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот. Реклама. Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейла H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2020 года.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вечеринка.
10: Ровно в 21.00.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
11: Вечеринка «Ретро FM».
12: Телефон рекламной службы «Ретро FM» 500 54 20.

0: Замечательная Саманта Фокс. А вы заметили, как она произносит, точнее, пропевает вот эти слова в конце? Touch me. Сейчас. Секундочку. Там очень важно в конце песни. Вот те эмоции надо прочувствовать. Вот, все. Саманта, верим. Верим, как и в то, что в ближайшее время на Retro FM будет Филичита.
1: Реклама.
2: Опять назад пустым ехать?
3: Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
2: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
4: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Интернет-поток RetroFM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 15+.

0: В Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями и любимой музыкой встречаем Филичиту на Ретро FM Казань. Ретро
1: FM. Филичита на Ретро FM.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Филичита на Ретро FM.
3: Дарите счастье.
0: А в каждом осеннем дне есть что-то особенное, что-то душевное и памятное. И пусть места для грусти не будет, а все будет заполнено только желанием чувствовать себя счастливыми и делать такими своих близких и родных знаками внимания, большими и маленькими. А сейчас Филичита на Ретро FM. Время счастья. Будем его делить вместе. С любовью поздравлять любимых, близких, родных, передавать приветы и дарить признания. Меня зовут Татьяна Веницкая. Всех привет. Приветствую, присылайте приветы и поздравления в наш бот Выбери Радио. А далее на Ретро FM Silent Circle.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: волшебного настроения и ярких впечатлений. Так много пожеланий для ваших любимых Феличте на Ретро-ФМ звучат. И пусть их будет только еще больше. Каримова Эльвира большой привет передает подруге Лейле Ахметовой, поздравляет ее с днем рождения. Желает много приятных сюрпризов и подарков, и удачи во всех делах и начинаниях. Марат Газизов привет передает любимой Альбине. Они сейчас едут домой в Альметьевск. Привет всем слушателям Ретро-ФМ передают. Айгуль привет дарит любимой маме Миляуше Фаилевне. Желает крепкого здоровья. И пусть каждый ваш день начинается только с улыбки и позитивного настроя. А далее на Ретро-ФМ Five Letters и Андрей Губин.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: Как порой хорошо слушать мелодию без слов, а еще и веселую. Можно придумать какую-то свою интересную историю, красивую, слушать ее в моменты радости или когда необходима поддержка для бодрости духа. Ну а сейчас нам в этом помогут приветы. Большой привет Розе от Ратмира с пожеланиями отличного настроения в начале недели. Харитонову Аню поздравляют с днем рождения друзья и коллеги Катя, Даша, Лиза и Карина. Желают счастья, здоровья и пусть все в жизни будет хорошо. И Марат Ахметшин большой привет передает своей любимой Лиане. И всем желает очень хорошего рабочего дня. А далее на Ретро-ФМ земляне и Адриана Челентано.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь счастьем.

0: Мечта на Ретро-ФМ Казань продолжается. Дарите любимым людям привет и поздравления, и приятно удивляйте признаниями. Меня зовут Татьяна Винницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер северный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
4: Реклама.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хрона Флор Риам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: А как здорово, что счастливые моменты часто совпадают. Отличная погода, любимая музыка, душевность и сердечное тепло. И все это в гармонии сейчас, в настоящем времени. Феличите на ретро-ФМ. Делайте свою осень яркой. Ну а мы, конечно же, добавим радости своими приветами, поздравлениями, признаниями. Хафизова Рушанья привет передает подругам в резиде Венере и Свете. Всем желает легкого и быстрого рабочего дня. Колосову Олю с днем рождения поздравляет брат Степан Ткаченко. Желает счастья, здоровья, радости, никогда не грустить, ни единого дня. Константин привет передает любимой Любе Гавриловой. Желает теплых и солнечных осенних дней на даче. А далее на ретро-ФМ Игорь Корнелюк и Гарит Гейс.
1: Феличита на ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Тельчта, время счастья. Сентябрь окутал всех своим теплом, подарил красоту природы, настроение хорошее, погода отличная, песни замечательные, есть большое желание дарить приветы близким и родным, радовать их, а еще поздравлять любимого сына и внука Гараева Тамерлана, поздравлять семья Диадиновых и Махмутовых с днем рождения, с 25-летием. Желают вам веселой, яркой, счастливой жизни, много радостных моментов, крепкого здоровья, счастливой судьбы. Пусть все будет у вас хорошо. И большой удачи. Оставайтесь всегда таким же красивым, умным, прекрасным человеком. Даша Кислицына передает привет своему мужу Тагиру, который сейчас на службе, слушает Ретро-ФМ, а также своей подруге Светлане Володиной, которая собирается в отпуск на море. И все вам желают отлично отдохнуть. А далее на Ретро-ФМ Альфавиль.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Осенние месяцы часто наполнены праздниками, фестивалями, мероприятиями, и личными, городскими. Это время бархатного сезона для отпуска, культурных событий, активного общения с друзьями, с семьей, с коллегами. И непрерывно выберите для своего настроения что-то такое, что очень вас вдохновит и порадует. Ну а сейчас выбираем ваши приветы. Талгат Сабиров поздравляет любимую сестренку Диану Юсупзянову с днем рождения, желает светлого пути, здоровья, хороших, надежных друзей и людей рядом. Наташа Дмитриева привет передает подруге Вере. Отдыхают на даче, в песчаных ковалях, наслаждаются отдыхом. Давно не виделись. Мы за вас очень рады. И, конечно, также передаем большой привет. Алексей Глызин, его НЕМ, далее на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Писать письма – это весьма трепетное занятие. Чувства вложить в конверт, отразить на письме шелест бумаги, запах чернил и, конечно, родной почерк. А Феличите эта красота превращается в приветы, греющие душу. Булат Алмазович большой привет передает своему коллективу, бухгалтерии, Вике, Эльвире, Тамаре и Галие. Всем желает отличных рабочих будней. Альбина большой привет передает любимым людям своим, дочке Ясмине, супругу Фердинанду и всем слушателям Ретро FM большой привет. Фильчита завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И пусть осень будет наполнена только добром, яркими красками и красивыми пейзажами.
1: Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты.
6: Т-банк.
5: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Ретро FM. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 15.00 на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты лучшие любимые самоцветы и Данута. Ну и прямо сейчас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Вакцины от гриппа начали поступать в регионы страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там уточнили, в этом году состав препарата полностью обновлен. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что все отечественные препараты, которые поступают в пункты вакцинации, проходят контроль качества. Проверку проводят государственные лаборатории Росздравнадзора. Отмечается, первая волна ОРВИ обычно приходится на вторую декаду сентября. За срыв украинского урегулирования министр иностранных дел Сергей Лавров возложил ответственность на Европу. Глава МИД заявил, что конфликт мог быть завершен еще год назад, если бы Запад не оттянул США от договоренности Анкориджа. При этом Лавров отметил, что Штаты понимают первопричины этого конфликта. Глава внешнеполитического ведомства добавил, если Украина готова к возобновлению мирных переговоров, то Россия согласна на это. Сербия не планирует отказываться от безвизового режима с Россией, а подобные сообщения являются абсурдом. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи заявил директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства страны Арно Гуйон. Он пояснил, что визовый режим не введут, потому что Россия и Сербия – исторические друзья. По его словам, страны поддерживают отношения и хотят их сохранить. Производство пилотируемых летательных электромашин запустили в Кемеровской области. Аппарат вертикального взлета и посадки рассчитан на одного человека. Машина оснащена мощными винтами, креслом пилота, ремнями безопасности, джойстиком и планшетом. Отмечается, горизонтальная полоса не требуется, поскольку отрыв от поверхности происходит вертикально. Производители утверждают, что данные летательные аппараты в скором времени заменят вертолеты. Суперкубок УЕФА в 28-м году примет Астана. Решение было принято Союзом Европейских футбольных ассоциаций на заседании исполкома в греческих Салониках. Для Казахстана это значимое событие. Страна ранее не принимала матчи подобного уровня. Суперкубок УЕФА традиционно разыгрывают между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы. И проведение этого поединка в Центральной Азии стало очередным шагом УЕФА к расширению географии своих турниров. И о валюте на этот вторник. Доллар 84 рубля 34 копейки, евро 97,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: ни одно животное никогда бы не придумало орудие пыток для себе подобных. А вот человек создал будильник. Ну, впрочем, есть альтернативы будильника, друзья. Первая смена на Retro FM. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Yes, sir, красиво поют они эти слова, мужское сердце, конечно, радуется, но, впрочем, по-другому не умеет. Это дуэт Бакара на Retro FM в 15.35, а уже совсем скоро у нас Modern Talking, Backstreet Boys и Александр Барыкин.
1: Реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
15: 16+.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
18: 12+.

0: Нет ничего более завораживающего, чем смотреть на огонь, воду и наблюдать с 10 этажа, как твоя жена на твоей машине выезжает с переполненной возле дома парковки. Скажу я вам так, друзья, ну это так, музыкой навеяло Modern Talking на RetroFM 15.49. Меня зовут Антон Веселов, а до конца часа у нас квартет Beatles и Игорь Николаев.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.
2: Ретро-ФМ.

0: В Москве 16.00 на Ред ФМ 3D Sting, Катя, Лели и Сиси Кетч. Ну, а прямо сейчас у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных Евросоюзом. Было отмечено, что Еврокомиссия по-прежнему хочет конфисковать эти активы и вернуть их только после выплаты неких репараций. Напомню, что ранее в Евросоюзе обсуждались механизмы использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины, что Москва неоднократно называла незаконным. Аналитики спрогнозировали, что цена нефти Brent может превысить $120 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Последствия атаки на нефтепровод «Восток-Запад» могут оказаться серьезнее, чем ожидалось. Сроки ремонта ключевого энергообъекта рискуют составить до 8 недель, что грозит потерей около 4% глобальных поставок. Атака может угрожать оставшимся 2 миллионам баррелей в сутки. Котировки вплотную подобрались к $110, а продолжение атак может привести к скачку до $150, предупредили эксперты. В Нижнем Новгороде налажено производство автомобилей «Волга» по технологии полного цикла со сваркой, окраской и сборкой. 80% основных операций выполняются роботами, а интеллектуальная система контролирует более 200 параметров. В цехе окраски кузов проходит 19 технологических стадий. Серийное производство «Волга» запущено в апреле этого года. Максимальная мощность завода – 110 тысяч машин в год. Депутаты напомнили, что федеральные льготники могут заменить набор социальных услуг денежной компенсацией. Для этого необходимо подать заявление в социальный фонд до 1 октября. С 1 февраля 2026 года стоимость набора социальных услуг проиндексирована на 5,6% и составляет 1825 рублей в месяц, а годовая сумма выплат достигает 21 903 рубля. Депутаты напоминают, что после 1 октября изменить решение можно будет только через год. И слово «кринж» возглавило список выражений, вызывающих наиболее сильное раздражение у россиян. Самые раздражающие группы респонденты назвали жаргонизм и сленг. Это кринж, рофл, инфа, лол и имба. Эту категорию выбрали 28% участников, при этом молодежь относится к сленгу лояльнее. На втором месте оказались англицизмы. Это кейс, триггерить, хайп и фейк с 17%, а на третьем месте уменьшительно ласкательные формы, такие как вкусняшка, кушать и денежки с 12%. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля и 34 копейки. Евро 97 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: не сон, друзья, это ансамбль группы «Ела» и песни из фильма «Вам и не снилось». Я думаю, вы тоже узнали, безусловно. 16-19 столиц. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни из фильма «Москва слезам не верит» и Тина Тернер.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от частного застройщика.
10: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
15: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Есть такая старинная русская народная забава, друзья, каждый вечер синхронизироваться с холодильником. Ну, кстати, пока еще можно делать это на законных, что называется, основаниях. Душистик, как известно, можно. 16:35 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов и Глория Гейнер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Патрис Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Также по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. И по улице Мира от Парковой до Тополевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
4: 12+. «Ретро-ФМ».

0: Не знаю, как у меня с каждой секунды, друзья, жизнь становится все лучше и лучше, ну, потому что рабочий день вот заканчивается буквально в эти секунды, друзья. Меня зовут Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов, а до конца часа у нас Сандра и Константин Никольский.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Опять назад пустым ехать.
10: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
11: А что с оплатой?
10: До 75% после загрузки.
12: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
13: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
14: Радио Хаб. 12+.
15: Ретро-ФМ.

0: В Москве 17 часов. Бит, квартет, секреты, группа Bad Boys Blue. Далее в продолжении музыкального эфира на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Невыкупленные и отмененные товары на маркетплейсах теперь смогут оставаться в пунктах выдачи и продаваться прямо оттуда. После возврата товар снова появится на витрине и станет доступен для заказа. Продавцы смогут отслеживать статус позиции в личном кабинете. Крупногабаритные товары и продукцию с коротким сроком годности по-прежнему будут отправлять на большой склад. На этой неделе татарстанцам обещают теплую погоду с осадками различной интенсивности. Ночью температура составит плюс 8, плюс 13 градусов, днем плюс 13, плюс 20. 18 и 19 сентября прогнозируется спокойная сухая погода. Ночью из-за отсутствия облаков интенсивного выхолаживания ожидается от плюс 3 до плюс 9. Днем воздух прогреется до плюс 15, плюс 20 градусов, пишет московский комсомолец. В Казани до полуночи 18 сентября закрыта объездная дорога вокруг стадиона «Акбарс-Арена». С 20.00 29 сентября до полуночи 1 октября перекроют участки улиц Пушкина, Театральной и Карла Маркса. С 20.00 4 октября и до полуночи 10 октября будет закрыта улица Хади Такташа. И с 8 вечера 27 октября до полуночи 28 октября вновь перекроют улицы Пушкина, Театральную и парковку на Карла Маркса, пишет московский комсомолец. С 15 сентября по 11 октября в Национальном музее Республики Татарстан проходит выставка «Труд во имя Отчизны». Из цикла проекта «Люди подвига. От поколения к поколению», приуроченная году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан. Экспозиция посвящена героям трудовых будней Республики, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 84 рубля 33 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Песня, которая открыла миру группу Modern Talking. Песня, история которой началась более 40 лет назад на одном из пляжей Мальорки, где отдыхал молодой композитор, тогда еще практически никому не известный, Дитер Болен, предложивший чуть позже спеть эту песню Томасу Андерсу, который, в свою очередь, принял это предложение, но как-то нехотя, не верил в успех мероприятия. Собственно, поначалу песню особо и не заметили, но стоило группе месяца через три выступить с ней на немецком телевидении, как она тут же стала популярной. И до сих пор таковой остается, в том числе благодаря Ретро-ФМ, где звучит пусть и не каждый день, но с завидным постоянством. Как и лучшие песни Сиси Кетч, Леонида Агутина, Альбана и Рамина Пауэр, что мы послушаем далее в нашем эфире.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте.
7: Реклама 0+.
8: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
9: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3020.

0: Сиси Кетч на Ретро-ФМ в поисках настоящего мужчины. Да не будут напрасны ее поиски. Чтобы не получилось, как в коротком анекдоте про прием у окулиста. Хочу вас успокоить, дорогая, с глазами у вас все в порядке, зрение прекрасное. Вот почему вы не видите вокруг себя ни одного приличного холостого мужчины. Это уже не ко мне. Ну а мы на Ретро-ФМ через пару минут буквально услышим «Ого-го», каких мужчин нам споют Саваш и доктор Албан, компанию которым составит Нина Бродская в столице 17.34.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов, движение плотное. Пробки вас ждут по улице Восстания от проспекта Ибрагимова до Короленко. Также по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. И по Пушкину от Левобулачной до Дзержинского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
6: 16+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
11: Ретро-ФМ.

0: Ах, какая приятная, вкусная песня звучит на RetroFM в 17.48 по Москве. «Саваш» поднимает наш аппетит к жизни вечером во вторник по окончании второго на неделе трудового дня. Практически. Он уже закончился. Совсем скоро компанию ему составят на RetroFM квартет «Абба» и группа «Комбинация». Всем приятного вечера под песни любимых артистов.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите.
9: Лента. Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru 18+.
12: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
13: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 18 часов, вот так. Оглянуться не успели, а уж вечер. Русские размеры дуэт Мэй. Вот об этом через пару минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60, пишут «Известия». Россияне, которые въедут в страну до 15 сентября, смогут оставаться там столько, сколько указано в уже полученном штампе. Те, кто купил билеты на 45-60 дней, смогут продлить пребывание уже после приезда в Таиланд. Для этого необходимо обратиться в иммиграционное бюро. Дополнительное финансирование направят в Татарстан на единовременные выплаты врачам и среднему медперсоналу, работающим в сельской местности, поселках городского типа и небольших городах, сообщает Татаринформ. Дополнительное финансирование даст возможность привлечь в медицину сельской местности и удаленных поселков около 500 специалистов. Речь идет о врачах, фельдшерах, медсестрах и акушерках. 11 октября центр Казани и ряд ключевых улиц города перекроют для проведения национального полумарафона. Ограничения коснутся моста Миллениум, Кремлевской дамбы, улиц Сибгата Хакима, Декабристов и прилегающих территорий. С 5:30 до 10:15 будет закрыт Миллениум и подъезды к нему. До 10:45 ограничат движение у Акбарс-арены и на Чистопольском кольце. До 11:45 перекроют Кремлевскую дамбу и улицы в районе площади Тысячелетия. Сервисы проката самокатов не будут работать, пишет «Московский комсомолец». 18 и 20 сентября возле центра семьи «Казан» развернется праздничная программа фестиваля «Время молодых и время быть вместе». Для гостей подготовили концерты, мастер-классы, семейные активности, выставочные зоны, молодежных организаций и проектов, благотворительную площадку, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 84 рубля 33 копейки, евро 97 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ Казань». У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Задача любого диджея – сделать веселее, поднять настроение. Тем же самым занимаются и ваши любимые утренние ведущие. Саша Светлов и Рита Субботина. Утреннее шоу «Первая смена» превращает начало каждого буднего дня в настоящий праздник. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ новые игры с крутыми призами, тема для обсуждения, актуальные новости и, конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48 выгода. До 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдин». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 сентября 2026 года.
8: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
9: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: ОАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 15 тысяч квадратных метров под складирование, размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу: город Казань, улица Поперечно-Атарская, станция Тихорецкая. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
13: Ретро-ФМ.

Определить, любишь человека или нет, довольно просто. Надо попробовать прожить без него, ну, хотя бы пару недель. И если почувствуете, что любовь закончилась, значит, она и не начиналась. А на Ретро-ФМ только что была Мэрайя Керри с песней о том, как...

0: какой она бывает, любовь всей жизни. О любви не только следующей музыкальной истории в нашем эфире. Через несколько минут послушаем Дитра Болина с командой блюзистом «Ласковый май» группы «Eruption». 18:33. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Тополевой. Также по Пушкину от Левобулачной до Дзержинского. И по проспекту Имашева от проспекта Мирхана до Мусина. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Реклама.
2: Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
0: Ровно в 21.00.
1: Лучшие танцевальные хиты
0: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка «Ретро FM».
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
4: Retro FM.

0: Дитер Болин со своей группой Blue System, которую он создал после распада Modern Talking, невольно напоминает о том, что музыка — это настоящая магия, которая заставляет соседей слушать ваш любимый трек даже в 2 часа ночи в надежде на то, что они разделяют ваши музыкальные взгляды. Ким Уайлд и Синяя Птица порадуют нас своими лучшими хитами на самом финише этого музыкального часа на Retro FM, а он уж близок, 18.48 в столице.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Все инструменты.ру. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты.ру. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Интернет-поток. Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Всем вечером в Москве. Добрый молодцы, Эдди Хантингтон подготовили нам кое-что бодрящее в начале нового музыкального часа. О том, что происходит в стране и мире, нам на Ретро-ФМ расскажет Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что почти 3 миллиона избирателей подали заявление для голосования по месту нахождения на выборах в единый день голосования. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин называл их важнейшим внутриполитическим событием страны. Всего в единый день голосования запланировано более 2200 кампаний разного уровня с замещением 20 700 мандатов и должностей. С 1 октября маркетплейсы начнут сверять сведения о декларациях и сертификатах с государственными реестрами. Карточка допускается к размещению только при положительных результатах всех сверок, а при изменении значимых сведений размещение приостанавливается до новой проверки. Для карточек, созданных до 1 октября, предусмотрен переходный период 180 дней, а актуальность информации должна подтверждаться не реже одного раза в 10 рабочих дней. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге сообщил, что выручка российских IT-компаний ежегодно растет на 15-20%. По итогам первого полугодия текущего года выручка составила почти 6 триллионов рублей. По его словам, в 2024 году выручка отрасли выросла на 27% до 12 триллионов рублей, а в 2025 году на 14 до почти 14 триллионов, что показывает востребованность как самой отрасли, так и ее специалистов. Растущий рынок всегда означает необходимость привлечения новых кадров, отметил вице-премьер. Совет Всемирной Федерации Тэквондо принял решение, позволяющее проводить международные соревнования на территории России. Внеочередное заседание Совета прошло в Чунчхоне в Южной Корее, и теперь ограничения сняты. В январе World Taekwondo уже допустил российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без ограничений под государственным флагом и с гимном. Однако тогда международные турниры в России не проводились, а аккредитация не выдавалась должностным лицам. И глава OpenAI Сэм Альтман анонсировал показ человекоподобного робота в 2027 году. Было отмечено, что это будет действительно отличная демонстрация. По его словам, роботы не начнут ходить по улицам раньше, чем пройдет еще несколько лет, но компания покажет что-то впечатляющее. Альтман также объявил, что OpenAI не будет проводить IPO в этом году и отложит выход на биржу как минимум до 2027 года, назвав основной причиной текущие проблемы с безопасностью искусственного интеллекта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 24 копейки, евро 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: пожелаем герою этой песни, норвежской группы «Аха», воспользоваться своим шансом, если он, конечно, представится, и заявить о себе, как «Бабье лето» уже заявило о себе. Лето на минималках, как назвали синоптики «Бабье лето» в Москве, продолжается, когда природа пытается устроить осенью праздник тепла, но бюджет не позволяет, скажем так, сильно разгуляться. Но, по большому счету, нам и плюс 20 хватит в середине сентября за глаза. 19.19, время московское, вы слушаете «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу на «Ретро-ФМ».
2: Хочется сказать, ну ёк-макарёк, Александр, в день этикета так удивлять. Ребята, у нас
3: сегодня... Ясен красен, работа такая.
2: А представляешь, Вадиму Казаченко сказали не носить шаровары. И ему стало больно, мне больно.
3: Не унять эту злую боль.
1: Утреннее шоу на «Ретро-ФМ». Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: С вас 5875 рублей.
7: За новый кроссовер «Хавейл»?
6: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. С «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Ищите надежный автомобиль по выгодной цене? В автосалоне «Хавейл Про ТТС» на Ибрагимова 48. Выгода до 450 тысяч рублей только до конца месяца. Гарантия, сервис и поддержка на каждом этапе. Мы заботимся о вашем комфорте. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Выгода 450 тысяч рублей предусмотрена при приобретении «Хавейл H7» 2026 года производства по программе «Лояльный трейдинг». Подробности уточните в официальном дилерском центре «Хавейл Про ТТС» или на сайте «Хавейл.ру». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
12: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590 10 00.
13: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня столкал.
15: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
18: 12+.
19: «Ретро-ФМ».

0: Между прочим, получив научную степень в молодом возрасте, Джонасен вполне мог уйти в науку, найти хорошо оплачиваемую работу, наслаждаться стабильностью, а он выбрал музыку, сцену, выбрал шоу-бизнес и правильно сделал. В противном случае его песен нам бы сейчас явно не хватало. А какие звезды ждут нас впереди на Ретро-ФМ, друзья? Мадонна, Simply Red, земляне. Услышим их буквально через несколько минут. 19:35 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем наиприятнейшего музыкального вечера.
1: Реклама. УАО РЖД предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 30 сентября. КСК «Уникс». Татьяна Васильева, Андрей Чадов, Сергей Маховиков и другие в комедии о настоящих семейных ценностях «Еврейское счастье».
8: 16+.
9: Интернет-поток RetroFM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo.
8: 12+.
10: RetroFM.

0: По большому счету, неважно, что вы, друзья, сейчас делаете, чем занимаетесь, все еще работаете или уже отдыхаете, спите или бодрствуете. Но если ваши дела или отдых сопровождает любимая музыка, значит, им обязательно будет сопутствовать успех. Оставайтесь на волне Ретро-ФМ, мы уже потихоньку готовимся шагнуть в новый музыкальный час, а на финише этого немного ускоримся под Битлз и песню из мультфильма «В синем море белой пени». Столица без 10:08. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
17: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
18: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: 8 вечера в Москве. Миражи, таинственные земли. Столько всего интересного ждет нас в начале нового музыкального часа. Но сначала информационную картину вторника нам на Ретро-ФМ обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Совета по инновационному и технологическому развитию в Сколково заявил, что оборонные технологии в России создаются быстро и также быстро воплощаются в жизнь. Заседание Совета посвящено вопросам инновационного и технологического развития страны и была подчеркнута важность скорости внедрения разработок в оборонной сфере. Погрузка нефти в саудовском порту Янбу в Красном море приостановлена после атаки на нефтепровод «Восток-Запад». Крупнейший в мире экспортер нефти закрыл этот трубопровод после атаки, и погрузка в порту была остановлена через несколько дней. Саудовская Аравия стала активнее использовать этот порт с момента начала конфликта на Ближнем Востоке, перенаправив туда основной экспорт после перекрытия Ормузского пролива. На фоне этих событий нефть марки Brent поднялась выше $107 за баррель. Аналитики прогнозируют возможный рост до $120 и выше. Мария Захарова заявила, что Россия подчеркивает необходимость принятия безотлагательных практических мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Комментарий опубликован на сайте министерства, и в нем говорится о важности недопущения милитаризации космоса. Напомню, что США заявили, что обладают достаточным количеством орбитального вооружения для защиты своих войск. Москва, в свою очередь, неоднократно выступала за разработку международных механизмов, запрещающих размещение оружия в космосе. В гидрометцентре России сообщили, что сегодня ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов в нескольких областях. В частности, в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской. Заморозки также возможны в центральных регионах. В Тверской, Костромской и Ярославской областях температура может упасть до минус 1 градуса. Синоптики рекомендуют учитывать эти прогнозы при планировании работ на открытом воздухе, так как ночные температуры опустятся ниже климатической нормы для этого времени года. И в сеть утек первый трейлер сиквела «Однажды в Голливуде». Он называется «Приключения Клиффа Бута», главную роль в котором сыграл Брэд Питт. Премьера картины запланирована на 23 декабря, режиссером выступил Дэвид Финчер. Действие фильма развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий оригинального фильма. Сценарий для фильма написал Квентин Тарантино. Напомню, что оригинальный фильм вышел в 2019 году, получил 2 «Оскара», включая награду за лучшую мужскую роль второго плана для Брэда Питта. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 24 копейки. Евро 97 рублей и 30 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Песня из фильма «Ах, Водевиль, Водевиль» звучит на Ретро FM. А если составить рейтинг гадалок и предсказателей, то его вполне мог бы возглавить Дмитрий Харатьян за песню, что прозвучала в начале 80-х в другом известном советском фильме «Зеленый фургон» про 20-й год. «Пора надежд, пора невзгод, 20-й год крест-накрест, прошлое клинком перечеркнет». Как в воду глядел. Впрочем, не будем вспоминать тот ковидный год, который 6 лет назад многим порушил все планы. Будем с оптимизмом смотреть в будущее под песни любимых артистов. Жанну Рождественскую в эфире Ретро-ФМ уже совсем скоро сменят Андрей Миронов и Крис Ри. 20 минут 9 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
12: И зайки зубки проверим.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе. Каждый день
16: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554-20.
18: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Прекрасный шанс поднять настроение, если оно вдруг споткнулось у вас какое-то время назад, подарила нам только что своей ритмичной композиции группа «Антик». Через пару минут не помешает закрепить успех, а помогут нам в этом на Ретро-ФМ доктор Албан, Александр Серов и Крис Норман в дуэте с Сьюзи Кватро. Не переключайтесь, друзья, в столице 2035.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Все! Легендарная группа «Самоцветы» в Казани. 25 октября. Филармония. Для детей старше 6 лет.
13: Утреннее шоу.
14: Первая смена.
13: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
14: Ретро-ФМ.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: гласит один из законов жизни, о которой поет доктор Албан, ошибки, которые мы совершаем, это лишь ступени на пути к вершине мудрости. Вот с такими философскими мыслями подходим к началу ежедневной вечеринки Ретро-ФМ. А там уж мысли станут легче, как и движение на нашем импровизированном танцполе. Без 11.09 в Москве с 21.00 до полуночи отдохнем активно под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Тимур Соколов готовится заступить на вахту через несколько минут. Ну а я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного танцевального настроения.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Да, уникальная группа все-таки «Кармен». Помню, когда вышел клип на эту песню. Это была прям вспышка. Что-то супер турбо гидро мега ультра модное. Лондону говорим гудбай, а вечеринки Retro FM Hello. Впереди у нас 3 часа зажигательного микса под лучшие танцевальные хиты, проверенные, как всегда, не только временем, но и лично мной. Через пару минут здесь «Атаван». Рома Жуков за пультом. Тимур Соколов до полуночи. Танцуем вместе. Всем привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, лето, как и все хорошее, было непродолжительным, всего 3 месяца. И здесь можно, кстати, провести аналогию с вечеринкой Retro FM, которая тоже идет всего 3 часа, но сколько удовольствия она всем нам дарит. И в отличие от лета, делают это каждый день на протяжении всего года. Женя Белоусов только что. Наша кассета не заканчивается. Далее Bad Boys Blue и комбинация, чуть раньше Modern Talking.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

одна из тех песен, которую знает и подпевает буквально каждый, в каком бы настроении он ни находился. Хотя с настроением, я уверен, у всех все в порядке. Продолжаем танцевать. Далее в нашем миксе Лиан Ро с командой Эротик в коллаборации с группой Абба. Чуть раньше Татьяна Буланова.

0: Хай-фай с песней про лето, чтобы не забыть, как сильно мы его любим и, конечно же, ждем. Кстати, ждать осталось не так уж и долго. Всего каких-то 258 дней. Ну а свежую порцию танцевальных хитов ждать придется всего пару минут. Скоро в нашем миксе Queen, блестящие и Hathaway.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: С вас 5 875 рублей.
5: За новый кроссовер «Хавейл»?
4: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления с «Канавто». «Хавейл М6» с платежом всего от 5 875 рублей в месяц. Сибирский тракт 52. 8 843 230 30 30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 30 сентября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
10: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
11: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
12: Больше сделок.
11: Квартиры от агентства «Статус».
12: Строительство загородных домов от частного застройщика.
11: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
13: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 15+.

0: Танцы под лучшую музыку окрыляют настолько, что каждый может почувствовать себя настоящим суперменом на танцполе. Ну или супервумен. Энли, Ингрид и Рефлекс уже скоро. Вместе с нами это вечеринка Ретро FM. Продолжаем танцевать.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.ру

0: Бронь столов 225-44-33.
1: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Даже Париж, уверен, завидует тому, как мы зажигаем на вечеринке Ретро-ФМ. Им такое не снилось. Танцуем дальше, друзья. Впереди Bengals, Bravo и Army of Lovers.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включи.

0: Love in the first degree. Любовь и танцы, а вернее, любовь к танцам и танцы в любви слились воедино на вечеринке Ретро-ФМ. И это прекрасно, тем более, когда дело идет к ночи. 23:20 уже в столице. Продолжаем танцевать. Далее в нашем живом уникальном миксе Бонни, Рики Мартин и Сливки. Меня зовут Тимур Соколов. Танцую с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Новый дом в жилом комплексе «Алтын-Яр». Больше спорта, больше комфорта и больше выгоды. Сейчас идеальный момент. До конца ноября дарим скидку 700 тысяч рублей на квартиры в строящемся доме. ООО «Специализированный застройщик «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Папа, а мы все купили к школе?
7: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
6: А маме тоже Тенет купим?
7: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: вот и он, легендарный дискохит от группы Бурием. Песню, которую знает, ну или слышал хотя бы раз каждый. Ра-ра-распутин на Ретро-ФМ. Самый разгар нашей жаркой вечеринки. 23:35 уже в Москве. Дальше будет еще жарче. Африк Симон, Роберт Майлз и Вирус поиграют с нами в прятки на танцполе уже скоро.
1: Реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

Material Girl, Мадонна, про девушек, которые считают, что настоящий мужчина должен зарабатывать от миллиона в месяц. Много сейчас таких видео ходит в соцсетях, где девушки делятся подобными изъявлениями и заявлениями. И, к сожалению, много таких девушек, которые потеряли хоть какую-то связь с реальностью. Ну а что касается нашей музыкальной реальности, то она такова, друзья. Вечеринка Retro FM завершается. Финальной ее части услышим еще и тайпы команду Минмай. Ну а дальше нас ждет новый день, который мы с вами встретим вместе. Меня зовут Тимур Соколов. До встречи в новом часе.

Музыка, над которой не властно время. Вот тот самый случай, когда это выражение актуально на все 100. Абба на Ретро FM с хитом «Мама Мия», который по сей день не потерял своей актуальности. Из той же оперы совсем скоро команда «Европа» со своей визитной карточкой «Final Countdown», а чуть раньше «Ронда». Александр Иванов, который тоже является частью нашей музыкальной вселенной.

0: Надеюсь, легендарный Тарзан со своим фирменным криком не растревожил вас в этот ночной час, а наоборот порадовал. Это Балтимор на Ретро FM. Далее одна из моих любимых композиций от проекта «Живаго» — «Celebrate the Love». Послушаем уже через пару минут.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.

0: Посвящаю эту песню всем, кто любит исполнять трюки в постели. Будьте аккуратны, друзья, не переусердствуйте. Бананарама и Демис Рузес продолжат эфир ретро-ФМ. Улыбаемся, каскадеры.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Сердце, ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.
1: Да на тебе пахнет.

0: Точно! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

My Heart Tonight. Потерять сердце ночью проще простого. Главное, друзья, не терять голову. Лорен Кристи продолжит тему через пару минут с очень романтичной песней Color of the Night. Поставлю специально для всех влюбленных.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ничто не остановит нас в желании танцевать и веселиться даже ночью. Так что вообще предлагаю устроить карнавал, раз уж не спится, тем более, что заводила у нас для этого дела имеется. Сергей Минаев все устроит через пару минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что ночью эти восточные мотивы звучат особенно глубоко и таинственно. Идеальная, на мой взгляд, композиция для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. С ними, собственно, я вас и оставляю. Тимур Соколов зовут меня, прощаюсь, друзья. Напоследок поставлю вам еще Саманту Фокс и группу «Цветы». Ну а в части новом к вам присоединится Илья Глебов. Всем пока!

А Глория Гейнер, и она совершенно никак не может сказать goodbye, goodbye, goodbye. Ну, что, собственно говоря, говорить goodbye, goodbye, когда можно говорить hello, я вас приветствую. 2:19 в Москве. Меня зовут Илья Глебов, и это лучшая музыка на Ретро-ФМ для вас. Хулио Иглесиас, Милен Фармер уже через буквально пару минут.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

На 100% экологически выверенная композиция Александра Барыкина. Ну, действительно, туда едешь, крутишь педали, обратно едешь, крутишь педали, привозишь любимый сноп прекрасных цветов. И главное, чтобы в этот момент любимая прям возрадовалась. 2.48 в столице, дальше на Red FM Майкл Джексон и Абба. Буквально через 4 минуты.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.